Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

про себя шепчу. Я тебя люблю, умру.

и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

ворчливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем?

как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным

ведь я уже простужен. Да после, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решить.

0: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Доброе утро.
0: О главном.
1: Минобороны России объявила на 8 и 9 мая одностороннее перемирие с Украиной в честь Дня Победы. Об этом говорится в сообщении ведомства. В то же время власти Украины сообщили, что с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая на фронте объявляется режим тишины.
0: Россия.
1: Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов на водительские права. Практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Появились и новые основания для прекращения экзамена. А при подаче заявления о сдаче через госуслуги можно будет обойтись без медсправки, если заключение уже есть в единой информационной системе здравоохранения. Почта России скрыла от пользователей некоторую информацию о местонахождении посылок. Это сделано для упрощения клиентского пути и повышения безопасности перемещения отправлений. Раньше любой пользователь мог отслеживать посылку и узнавать ее вес в разделе «В пути». Теперь сервис отображает лишь начальный и конечный статусы доставки.
0: Столица.
1: ВДНХ анонсировала фестиваль «Наука и мороженое». Его проведут с 5 по 14 июня. Гостей ждут 10 площадок и более 120 событий. Как сообщает пресс-служба выставки, на выставке «Робостанция» создадут вертикальную машину Руба Голдберга. В павильоне «Умный город» будут исследовать мир науки и магии. В музее городского хозяйства устроят сдачу шуточного ЕГЭ.
0: Транспорт.
1: На заводе «Автотор» в Калининградской области начнут собирать китайские кроссоверы «Рокс». Выпускать будут гибридный внедорожник под индексом 0.1. Модель оснащается гибридной силовой установкой последовательного типа, в состав которой входят полуторалитровый турбированный двигатель и пара электромоторов. Предполагается, что серийное производство «Рокс 0.1» в Калининграде начнется в июне нынешнего года. Вы слушали новости. К ним вернемся через час, а прямо сейчас ваши любимые песни. Друзья, доброе утро.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Погода на Дорожном радио.
1: О погоде в Москве и Московской области. Во вторник, 5 мая, в столичном регионе переменная облачность. Местами возможны небольшие осадки. Днем столбики термометров покажут до 26 градусов тепла, а ночью температура опустится до плюс 13. Желаю вам хорошей дороги и отличного настроения. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Дорожная хроника.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
0: Для тех, кто за рулем.
1: Одна полоса движения на юго-западе Москвы закрыта сейчас на Скобелевской улице и бульваре Адмирала Ушакова. Ограничения связаны со строительством инженерных сетей. Работы здесь будут идти до конца августа. До пятницы остается закрытым участок Арбатско-Покровской линии метро между станциями Строгино и Пятницкое шоссе. Между закрытыми станциями курсируют бесплатные автобусы КМ-1 и КМ-2. Ограничения пришлось ввести из-за строительства тоннеля Рублева-Архангельской линии. В будущем она свяжет Москву-Сити и Красногорск. Завершается подготовка к запуску 4-го регулярного речного маршрута от Лужников до причала Киевский. Необходимые понтоны уже установлены, специалисты проверяют оборудование и завершают финальные проверки. Новый речной маршрут длиной более 4 километров свяжет Дорогомилово, Хамовники и Раменки и пройдет мимо Воробьевых гор и Лужников. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: города на Дорожном радио.
1: О погоде в Москве и Московской области. 5 мая прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Днем температура достигнет 26 градусов тепла. К ночи же синоптики обещают около плюс 13. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Это Hardway с утра пораньше, 05.05, то есть 5 мая, на календаре вторник, в студии Никита Леонов, 96.0 FM, Дорожное радио, программа «Суп» с утра пораньше, ну и в следующем часе Наташа Королева, Жанна Фриски и Бонни М.
1: Дорожное радио.
0: 7 утра в Москве.
1: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
0: Я рад приветствовать Кирилла Белова. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: О главном.
2: 8 и 9 мая в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне объявляется перемирие. Это решение верховного главнокомандующего Владимира Путина. Москва рассчитывает, что Киев последует ее примеру. Об этом сообщили в Минобороны нашей страны. При этом отмечается, что в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы, Россия нанесет ответный удар по центру Киева. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский объявил режим тишины в ночь с 5 на 6 мая.
1: Мир.
2: Мировые цены на нефть достигли максимальных значений почти за 4 года. Так, средняя стоимость топлива в апреле составила около $104 за баррель, что на 36,5% больше, чем в том же месяце годом ранее. Кроме того, показатель оказался на максимуме с июля 2022 года. Об этом пишет РИА Новости, проанализировав данные Всемирного банка. Тем временем Reuters со ссылкой на Минэкономразвитие сообщает, что цена на российскую нефть Urals достигла $95 за баррель. Это на $36 превышает заложенные в бюджет прогнозы. Амстердам стал первой столицей в мире, где запретили рекламу мяса и продукции, в составе которой есть ископаемые виды топлива. Об этом сообщает BBC. Предполагается, что мера будет способствовать существенному снижению выбросов парниковых газов и сокращению потребления мяса жителями столицы Нидерландов.
1: Столица.
2: Отопление в Москве начнут отключать 6 мая. Системы теплоснабжения будут переводить на летний режим. Процесс пройдет поэтапно. Сначала отопление отключат в промышленных и административных объектах, затем в жилых домах, а также в социальных учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства столицы. Отмечается, что теплоснабжение отключат более чем в 74 тысячах зданий, среди которых свыше 34 тысяч – это жилые дома.
0: Ну и как раз 6 мая начнется похолодание, да?
2: Прекрасно.
0: И начнут отключать отопление, и все будут просить, ну, включите, пожалуйста, на денек другой. Но, кстати, если сильно будет холодно, то, наверное, и правда могут включить, да? Такая практика существует,
2: да,
0: тоже. Но я надеюсь, на улице уже все-таки сильно холодно не будет. В мае хочется, ну, чтобы хотя бы без снега.
1: Погода на Дорожном радио.
0: Сегодня наслаждаемся великолепной погодой. Сегодня наслаждаемся июнем, можно сказать, по температуре. Обещают синоптики до 25 градусов. И вот с утра пораньше уже плюс 17.

Пойдем туда или туда поедем. Кстати, вот автомобиль поворачивает туда, куда смотрит водитель. Такую технологию смены ряда движений запатентовал концерн General Motors. Камера в салоне определяет, куда и как долго смотрит человек за рулем. Если система решит, что взгляд означает намерение перестроиться и убедиться в безопасности маневра, машина возьмет управление на себя. Вот такая история. Эксперты отмечают, что пока не решен вопрос ложных срабатываний, чтобы автомобиль не начал маневр после случайного взгляда водителя в зеркало. Ну и появится ли такая разработка на серийных автомобилях, General Motors пока еще тоже не сообщается. Вместе в пути и Дорожное радио. Желаем всем удачи на дорогах и на вашем жизненном пути. У нас впереди Бонни М, а также рубрика «Праздник каждый день» в этом часе. Ну а сейчас Наташа Королева и ее знаменитые весенние цветы.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: This is the story of my baker, the meanest.

0: 7.15 в Москве. Бонни М только что на Дорожном радио. Сегодня Всемирный день общения. Этот праздник важный для каждого, потому что люди по своей природе социальные. В общем, давайте общаться, давайте разговаривать. И, кстати, через минуту рубрика «Праздник каждый день». Вспомним события истории, которые происходили 5 мая в разные годы. А сейчас посмотрим, какие пробки в Москве.
1: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
0: Ну, пока дороги свободны, это классно. 1 балл из 10. Внутренний МКАД от Липецкой улицы, между тем, забит до Варшавки. Щелковское шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Ленинградка от поворота на Перепечино до развязки в Молжаниновке. Ну и Пятницкое шоссе от деревни Федоровка до поселка Светлые Горы.
1: Праздник каждый день.
0: Ну а теперь давайте вспомним некоторые исторические события и поговорим о праздниках. Ежегодно в России 5 мая отмечается День водолаза. В 1882 году указом императора Александра III в Кронштадте была образована первая в мире водолазная школа. Также сегодня в России отмечается и День шифровальщика. В 1921 году постановлением Совета народных комиссаров была образована криптографическая служба. 5 мая 1764 года по указу Екатерины II в Петербурге было основано первое в России женское воспитательно-образовательное учреждение «Общество благородных девиц», больше известное как «Смольный институт». Ну и также в 1961 году, 5 мая, первый американский астронавт Алан Шепард на корабле «Меркурий» совершил космический полет, который продолжался 15 минут. Шепард стал вторым человеком, побывавшим в космосе, опередил его, ну, понятное дело, советский космонавт Юрий Гагарин. Для сравнения, полет Гагарина длился 7 с лишним раз дольше, чем полет американского астронавта. Юрий Алексеевич совершил орбитальный полет за 108 минут, Шепард — суборбитальный. Орбитальный — это вокруг Земли, суборбитальный, ну, грубо говоря, туда-сюда, вверх-вниз.
1: Праздник каждый день. Дорожное радио.

Эх, какая хорошая погода, но в Москве к концу недели температурный фон вернется к климатической норме. При этом в начале недели температура воздуха все еще будет превышать средние многолетние значения на 3-4 градуса. Об этом заявила специалист Метеоновости Татьяна Позднякова. По ее словам, до среды включительно в столичном регионе ожидается преимущественно благоприятная погода. Несмотря на возможные кратковременные локальные дожди, температурный фон останется высоким. Между тем, вот 7 мая придет в столицу похолодание и будет в Москве немного, даже, может быть, ниже нормы, около 8-10 градусов. В последующие дни еще прохладнее, 9 мая. Но, видимо, погодка испортится окончательно. Впрочем, посмотрим, возможно, что-то еще изменится. Вместе в пути Дорожное радио. Пока давайте наслаждаться абсолютно точно хорошей погодой. Сегодня 05.05, то есть 5 мая, вторник. С утра!

0: 96.0 FM, дорожное радио, программа «С утра пораньше». 2 балла из 10 на дорогах, они почти свободны. Но вот плотное движение с утра пораньше на Московской кольцевой автодороге на внешней стороне от Библиотечного проезда до Ленинградского шоссе.
1: Дорожная хроника.
0: Еще больше транспортных новостей прямо сейчас в студии Кирилл Белов. Тебе слово. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Для тех, кто за рулем.
2: В восточном округе столицы до 18 июля на отдельных участках Салтыковской улицы закрывают от 1 до 3 полос движения. Ограничения связаны со строительством инженерных сетей. Кроме того, из-за ремонтных работ в южном округе Москвы на боковом проезде Автозаводской улицы недоступны 2 полосы движения. Там ограничения будут действовать до 20 июня.
1: Общественный транспорт.
2: Новый магистральный маршрут запустят от ВДНХ до Алтуфьевского шоссе. Как сообщает Дептранс, с 9 мая маршрут М58 заменит рейс Т73. Теперь электробусы смогут чаще проезжать по выделенным полосам, что позволит улучшить транспортное сообщение на северо-востоке Москвы. На новом маршруте организованы удобные пересадки на оранжевую и серую линии метро, а также на наземный транспорт.
1: Водный транспорт.
2: В Москве завершают подготовку к открытию 4-го регулярного речного маршрута «Лужники-Киевский». Плавучий причал «Лужники» уже установлен, специалисты проверяют оборудование и завершают финальное тестирование. Новый маршрут длиной более 4 километров свяжет районы Дорогомилово, Хамовники и Раменки, пройдет мимо Воробьевых гор и Лужников.
0: Электротранспорт. Я напомню, водный электротранспорт работает круглый год. Спасибо за новости, Кирилл.
1: Погода на Дорожном радио.
0: В Москве сегодня ясная, великолепная погода, 23-25 градусов. Небольшие осадки возможны в некоторых районах Москвы, ну, то есть кратковременные осадки. Сейчас уже в городе плюс 19. Завтра в столице тоже небольшой дождь и около 25 градусов. Но с 7 мая ждет нас, видимо, ухудшение погоды.
1: С утра пораньше. На Дорожном. Дорожное радио. С Никитой Леоновым.

0: Хочется любить и хочется, может быть, говорить. Сегодня Всемирный день общения отмечается. Поздравляю вас с праздником. Ну и, кстати, насчет общения. Прямо сейчас в эфире Дорожного радио очередной актуальный репортаж.
1: Специальный репортаж Юлии Лемяцких.
2: Добрый вечер. Рабочая неделя только началась, но уже впереди нас ждут три праздничных дня. Будем отдыхать с 9 по 11 мая. Это отличная возможность отправиться в небольшое путешествие, выбраться на дачу или устроить пикник. Но прежде чем планировать поездку, важно подготовить автомобиль, чтобы дорога прошла комфортно и безопасно. Об этом подробнее расскажет автоэксперт Сергей Ломанов.
3: Самое главное в дальней поездке – это доехать до места назначения и благополучно вернуться назад. Для этого накануне едем в автосервис и делаем полную диагностику автомобиля. Желательно проверить и жидкости на уровень, на состояние, поднять на подъемник, посмотреть, что у нас с ходовкой, если есть какие-то нарекания или какие-то элементы уже требуют замены, желательно это заменить перед самой поездкой. Ну и, конечно, нужно заехать обязательно на шиномонтаж, посмотреть давление в колесах, ну и вообще, чтобы мастера посмотрели состояние. Обязательно в дорогу нужно брать хотя бы какой-то элементарный инструмент, потому что у многих нет вообще ничего. Возьмите какой-то набор элементарных ключей, отверток, какое-то пусковое устройство, чтобы если вдруг с аккумулятором что-то случится, потому что батарея штука непредсказуемая, вы всегда могли запуститься без помощи посторонних людей. Также желательно взять с собой дополнительную канистру масла, периодически проверяя его уровень. Ну и, наверное, омывашка, которая в целом пригодится как зимой, так и летом, когда вы едете, допустим, на юг. Очень много жуков и мух, которые врезаются в стекло, оставляют жирные следы, которые крайне сложно отмываются. Поэтому желательно постоянно пользоваться дворниками, омывашкой, ну и удалять их, пока они еще не присохли. Это основные рекомендации, которые помогут сделать вашу поездку безопасной и приятной.
2: Обязательно проверяйте автомобиль перед поездкой. Не будьте внимательнее на дорогах. Ну а я желаю вам хорошего вечера. Специально для программы «Вечернее направление».

0: надеемся, никуда не уйдет хорошая, великолепная погода. Ну, по крайней мере, сегодня и завтра.
1: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
0: А пробки, наоборот, покинут Москву, верим в это. 2 балла из 10. Сейчас дороги почти свободны. В эти междупраздничные дни, можно сказать, Москва, ну, практически свободна, хотя иногда бывают перекрытия в центре, и это влияет, естественно, на дорожную обстановку. Сейчас на Каширке от МКАД до метро Домодедовская 15 минут закладываете на преодоление участка. Ярославка от МКАД до улицы Красной Сосны. Плотное движение с утра пораньше на Щелковской трассе от поселка Юность до поворота на Монинское шоссе.
1: Краткий выпуск новостей.
0: Новости от Кирилла Белова. Доброе утро.
2: Доброе утро. Операторы связи предупреждают о возможных ограничениях в работе мобильного интернета в ближайшие дни. В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права. Правительство утвердило меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи. Подробности в начале следующего часа.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+. Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая крупа гречневая «Экстра» у

0: Белка в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте «Магнит» 59 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
0: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
5: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-50-263.
6: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
0: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
7: Телефон рекламной службы в Москве 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: Где твой медведь? Вместе в пути, Дорожное радио, 8 часов и 5 минут. Вместе в пути и вместе в кино. Можно посмотреть, конечно, мультфильм «Грузовички», ну и также при поддержке Дорожного радио этой весной в прокат выходит добрая семейная комедия «Родительский дом» с Полиной Максимовой и Романом Курциным в главных ролях. Здесь, в этом кино, легкий юмор и теплая ностальгия о малой родине. Сюжет рассказывает о стюардессе Даше, которая возвращается в родную деревню, чтобы продать бабушкин дом. В деревне она встречает свою первую любовь, деревенского сыровара Мишу. Ну и со временем Даша начинает понимать, что родительский дом не продается. А песня из этого фильма уже звучит в эфире Дорожного радио. Исполнили ее Юрий Стоянов и участники белорусской группы «Дрозды». Вот и сейчас давайте послушаем «Родительский дом» на 96.0 FM, то есть в эфире Дорожного радио.
1: У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: 96.0 FM, Дорожное радио. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства завтра, в среду, 6 мая, приступят к отключению отопления в Москве. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва». Период плановых отключений начинается, потому что в мегаполисе установились высокие температуры наружного воздуха. Вот как красиво сказано. Ну, короче, неожиданно пришло лето после снегопада на прошлой неделе. Вот тебе, здрасте, жара.
1: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
0: А, кстати говоря, в Подмосковье там уже, по-моему, начали отключать отопление. 3 балла из 10 – это я про пробки уже. Местами затруднения. Сервис Яндекс.Карты сообщает об этом. И, например, внешняя сторона МКАДа забита от библиотечного проезда до Путилковского шоссе. 25 минут. Новорязанское шоссе. Здесь от Лыткаринского до МКАД. Минут на 40 затор. Третье кольцо. От Спартаковской площади до проспекта Мира. Ленинградка от Флотского улицы до пересечения с Волоколамкой и Пятницкое шоссе от деревни Федоровка до поселка Светлые Горы.
1: Афиша на Дорожном радио.
0: Отдохнем давайте от пробок. Афиша, культурная страничка, Кирилл Белов в студии. Куда пойдем, куда отправимся? Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Семейный отдых.
2: Гастрономическая программа фестиваля «Московская весна» ждет гостей на Тверском бульваре. Там организованы ежедневные мастер-классы и домики с блюдами регионов России, от Арктики и Кавказа до Сибири и Дальнего Востока. Программа начинается с пира пирогов народов России, где посетителям показывают, как готовить кулебяку. Также организованы мастер-классы по пельменям и супам и множество других интересных и вкусных мероприятий.
1: Активный отдых.
2: 16 мая в Москве пройдет эстафета по Садовому кольцу. Старт будет дан в 8 утра. В программе дистанция на 15 километров в индивидуальном зачете и командная эстафета. Участники стартуют от здания РИА Новости на Зубовском бульваре, а финишируют возле парка Горького на улице Крымский вал. Выйти на старт смогут все желающие в возрасте от 18 лет и старше. Подробности о том, как зарегистрироваться для участия в забеге, можно узнать на сайте mos.ru. В усадьбе Воронцова проходят обзорные экскурсии на электромобилях. Во время поездки на гольф-каре экскурсанты узнают, почему Воронцова называли секретным объектом 1812 года, где строился первый дирижабль-бомбардировщик, в каком ключе усадьба упоминается в романе Толстого «Война и мир», и как менялся облик имения при династиях Репиных и Волконских. Отправиться на обзорную экскурсию по парку можно в выходные праздники с 11 часов дня до 8 вечера.
0: Спасибо, Кирилл. Планируйте свой отдых вместе с Дорожным радио.
1: Реклама.
3: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
4: Весна. Шашлыки. Но я за рулем.
5: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-5-0-263.
6: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «2GIS». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

Это «Фабрика с утра пораньше», про любовь, 8.25, а я про субботники. Вот против принудительных субботников на работе выступает почти половина россиян, 43% выяснили аналитики. При этом каждый четвертый, 25%, полагает, что запрещать их не стоит. Сторонники запрета называют субботники пережитком прошлого и настаивают на оплате труда или предоставлении отгулов. Еще вариант – нанимать дворников, пусть они работают. Ну, а кто-то уверен, что вот такой вариант внеурочный труд, он помогает, может быть, укрепить коллектив. Вместе поработали, потом вместе отметили, а потом есть что вспомнить. Но я ни к чему не призываю, это так, мысли вслух. В студии Никита Леонов. Вы слушаете программу «С утра пораньше» на Дорожном радио. Скоро в эфире «Дюна», ну а прямо сейчас «Дэн Шарп». «You».

0: Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: 8 часов и 33 минуты в Москве. Состав в честь Дня Победы вышел на Арбатско-Покровскую линию метро. Дизайн поезда выполнили в оранжево-красных и голубых тонах. На самом деле такой поезд курсирует на Арбатско-Покровской линии каждый год. Накануне 9 мая его запускают. Поздравляем всех с наступающим праздником.
4: Дорожная хроника.
3: И еще больше транспортных новостей прямо сейчас у Кирилла Белова. Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Для тех, кто за рулем.
5: В районе Кунцево с 6 мая в местном проезде у дома 18 по улице Екатерины Будановой закроют одну полосу движения. На этом участке до конца июля будут монтировать инженерные сети. Ограничения будут вводиться поэтапно в зависимости от времени суток.
2: Метрополитен.
5: Метро в центре Москвы 9 мая перейдет на особый режим работы. С 5.30 утра и до окончания перекрытий станции Площадь Революции, Охотный ряд, Театральный, Александровский сад, библиотека имени Ленина, Боровицкая, Арбатская, синие линии будут открыты только для входа и пересадки. В праздники также меры безопасности будут усилены, поэтому возможны ситуативные ограничения. На Воробьевых горах 16 мая состоится 14-й московский мотофестиваль. На этот раз он будет посвящен Году единства народов России. Тысячи мотоциклистов пройдут колонной по городу, а позже состоится развлекательная программа. Сбор участников начнется в 10 утра на смотровой площадке Воробьевых гор. Колонна проедет по Садовому кольцу, а программа мероприятия продлится до 6 вечера.
3: Спасибо, Кирилл, за ценную информацию. Сейчас в Москве четверочка, то есть 4 балла из 10. На МКАДе от Дмитровки до Путилковского шоссе главная пробка на 45 минут.
2: Погода на Дорожном радио.
3: Что же касается погоды, то сегодня она великолепна и для мотопрогулок, и для велосипедных прогулок, и просто для прогулок. Обещают синоптики 23-25, но, правда, в некоторых районах местами возможен небольшой дождик.
6: С утра пораньше
2: на Дорожном.
6: Дорожное радио
2: с Никитой Леоновым.

0: Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: Слушай, ну он, конечно, очень классный. Все знает.
3: Да, я подписана. Он в теме всех новостей.
2: Разбирается в политике, в финансах.
3: И делится лучшими местами Подмосковья для отдыха.
2: Да, он просто топ.
4: Девчонки, не меня обсуждаете.
2: Еще чего. Мы про телеканал 360.
5: Первые с места событий в московском регионе. Следим за всем, что полезно для вас. Актуальная повестка, экономика, спорт, развлечения. В эфире на сайте и в социальных сетях. 360.ru. Смотри, как удобно. 12+.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
7: Дорожное радио.

0: Это коллектив «Город 312» с утра пораньше в эфире Дорожного радио. Уроки для первоклассников в мае и сентябре при хорошей погоде можно проводить на свежем воздухе, чередуя их занятиями в помещении. Такое мнение высказал заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, такой подход может стать частью образовательного процесса, будет стимулировать интерес детей к занятиям, и подобная практика часто используется в зарубежных школах. Отметил общественник, это да, но вот когда стоит такая погода, как сегодня, ну не знаю, по-моему, гораздо веселее играть в футбол или там прыгать через скакалки, чем грызть гранит науки. Да и работать как-то не сильно хочется. Ой, я вслух-то сказал, да? Хочется-хочется работать в любую погоду. А после работы как раз можно и прогуляться. Дорожное радио вместе в пути. У нас скоро Михаил Боярский, даже прямо сейчас. «Остров детства» называется его песня. Давайте слушать.
1: Можно об этом сказать очень просто. Не

0: Дорожное радио «Вместе в пути», и путь сейчас лежит в сторону Дальнего Востока. Наша новая рубрика «Слово моим коллегам» в столице 8 часов и 47 минут.
1: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
2: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся на Сахалин. Здесь, на территории опережающего развития, компания Green Agro Сахалин по соглашению с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики создала масштабное производство – животноводческий комплекс на 3800 голов дойного стада и завод по переработке молока мощностью 120 тонн в сутки. Уже сегодня на предприятии создано 526 рабочих мест. Для сотрудников предусмотрен расширенный соцпакет. Раз в два года компенсируют проезд к месту отпуска, помогают при рождении ребенка, делают выплаты к юбилеям и за многолетний стаж. Кроме того, компания участвует в региональных программах «Повышение мобильности трудовых ресурсов» и «Арендное жилье». Идет активный набор персонала. Требуются специалисты самого разного профиля – от управляющего до операторов оборудования. Green Agro Сахалин смотрит в будущее и делает ставку на молодые кадры. У компании плотное сотрудничество с Сахалинским техникумом механизации сельского хозяйства. Студенты проходят здесь практику, а для тех, кто хочет получить профильное образование, есть целевое обучение. Ведущие аграрные вузы и колледжи макрорегиона, Дальневосточный государственный аграрный университет в Благовещенске и Уссурийский агропромышленный колледж готовят будущих специалистов. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
1: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
0: И снова давайте вернемся в Москву. 4 балла из 10. Местами затруднения. Сервис Яндекс.Карты сообщает об этом. Внешний МКАД от Дмитровки до Путилковского шоссе. Серьезная пробка на 50 минут. На внутренней стороне на юге от Каширки до Бутова. Минут на 40 затор. Также на третьем кольце от Шарикоподшипниковской улицы до Большой Тульской. На внутренней стороне потеряете минут 15. А внешняя сторона третьего кольца от Спартаковской площади до проспекта Мира.
1: Краткий выпуск новостей.
0: Новости от Кирилла Белова. Доброе утро.
3: Доброе утро. В порту на юге Ирана загорелось несколько судов. Премьер-министр Словакии сообщил, что не планирует посещать военный парад в Москве. Россияне рассказали, сколько готовы потратить на велосипед. Я расскажу об этом в начале следующего часа.
1: Реклама.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте!
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
10: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
13: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
14: От Вернер?
13: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
14: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
13: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
15: Подробности на сайте чижик.клаб.
16: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
17: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
18: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
19: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
20: Телефон рекламной службы в Москве 495-620-46-64.
21: Дорожное радио.

0: 96.0 FM, Дорожное радио, только что Кайли Миноук. Срочные новости поступают. Вот станцию метро Трубная украсили ко Дню Победы. Георгиевские ленточки везде. Красиво. Трубную, кстати говоря, украшают ко всем праздникам, по-моему. В студии Никита Леонов. Сегодня 5 мая. С добрым утром.
1: Дорожное радио.
0: 9 часов, 1 минута.
1: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
0: Я рад приветствовать Кирилла Белова. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: О главном.
2: В порту на юге Ирана загорелось несколько судов. Об этом сообщает агентство Мехр. Отмечается, что причина пожара пока неизвестна. Напомню, с середины апреля США осуществляют морскую блокаду Ирана, контролируя Ормузский пролив и перенаправляя суда, которые следуют в иранские порты или из них. Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты обеспечат сопровождение торговым судам, которые стоят без движения в Персидском заливе из-за блокады Ормузского пролива. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не планирует посещать военный парад в Москве 9 мая. Об этом он заявил во время визита в Ереван на встречу европейского политического сообщества. При этом, по словам политика, он намерен возложить цветы к могиле неизвестного солдата и встретиться с Владимиром Путиным.
1: Россия.
2: С начала сезона в больницы страны из-за укусов клещей обратились более 25 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, отметив, что ситуация по инфекциям, передающимся клещами, стабильная. В ведомстве также напомнили о мерах профилактики. Во время выездов на природу и прогулок в парке брюки следует заправлять в носки или обувь, а также не забывать о головном уборе. Самоосмотры нужно проводить каждые 15-20 минут, а также после прогулки. В парках рекомендуется передвигаться по центру дорожек, чтобы избежать контакта с травой и кустами. Россияне в среднем готовы потратить на велосипед 24 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса Авито. Отмечается, что 52% участников опроса не против потратить от 10 до 30 тысяч. Уложиться в сумму до 10 тысяч хотят 20 тысяч, хотят 26%. А 4% респондентов могут себе позволить велосипед дороже 60 тысяч.

9:08 в Москве. Ничего не говори. Коллектив «Рок-Острова» с утра пораньше на дорожном. Большинство россиян, 76%, отмечают, что среди их друзей есть люди другой национальности. У 23% нет таких друзей, следует из результатов опроса аналитического центра «ВЦИОМ». И вот, согласно результатам опроса, абсолютное большинство наших граждан, 79%, относятся к представителям других национальностей без опаски и настороженности. Ну, как известно, дружбы народов — надежный оплот. Ну, за дружбу, как сказал бы генерал Иволгин в известном кино. «Вместе в пути», «Дорожное радио», «За дружбу и любовь». Вот прямо сейчас веселые ребята на 96.0 FM. «Не волнуйтесь, тетя». Не волнуйтесь, скоро рубрика «Праздник каждый день» на Дорожном радио. Вспомним события истории, которые происходили 5 мая.

0: 96.0 FM, Дорожное радио. Сегодня отмечается Всемирный день общения. Этот праздник важный для каждого, потому что люди по своей природе социальны. Мы еще поговорим о событиях истории, о праздниках буквально через минуту, а пока посмотрим, какие пробки в Москве.
1: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
0: 4 балла из 10, об этом сообщает сервис Яндекс.Карты. На МКАДе от Дмитровки до Путилковского шоссе 50 минут. Внешний МКАД еще забит от Белой дачи до Носовихинского шоссе. Третье кольцо на внутренней стороне от Шарикоподшипниковской улицы до Ленинского проспекта. Щелковская трасса от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный.
1: Праздник каждый день.
0: Начну с того, что в 1764 году по указу Екатерины II в Петербурге было основано первое в России женское воспитательно-образовательное учреждение «Общество благородных девиц», больше известное как «Смольный институт». В 1961 году первый американский астронавт Алан Шепард на корабле «Меркурий» совершил космический полет, который продолжался 15 минут. Шепард стал вторым человеком, побывавшим в космосе, опередил его советский космонавт Юрий Гагарин. Ну, для сравнения, полет Гагарина длился в 7 с лишним раз дольше, чем полет американского астронавта. Юрий Алексеевич совершил орбитальный полет за 108 минут, Шепард — суборбитальный. Орбитальный — это вокруг Земли, суборбитальный — ну, грубо говоря, туда-сюда, вверх-вниз. 5 мая ежегодно в России отмечается День шифровальщика. В этот день, в 1921 году, постановлением Совета народных комиссаров была образована криптографическая служба. А еще ежегодно 5 мая в России отмечается День водолаза. Дело в том, что в 1882 году указом императора Александра III в Кронштадте была образована первая в мире водолазная школа. Всех причастных поздравляем.
1: Праздник каждый день. Реклама.
2: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в «Глобус». Шашлык свиной «Глобус» всего за 459,90 за килограмм. Берем в мясном цехе «Глобус». Еще колбаски, отборное мясо. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
3: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
4: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». Но плюс.
5: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
6: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-233-50-263.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

Да, что творит весна? 9 часов и 22 минуты в Москве. Вот блогер Сергей Язев организовал встречу сотен мужчин с именем Сергей в баре лидера группы «Руки вверх» Сергея Жукова. Мероприятие под названием «100 Серег» состоялось 2 мая в столице. Изначально Язев планировал собрать 100 участников, но ажиотаж заставил переименовать события в 300 Серег. Кстати, музыкант Сергей Жуков тоже принял участие. Во встрече он обратился к гостям по видеосвязи. «Сереги, привет от Сереги», — сказал он. «Я рад вас приветствовать, ура, веселимся». И они выпустили пар.

0: Дорожное радио «Вместе в пути». Впереди нет не Сергей, а Алексей, потому что есть Алёшка. У тебя Алексей Чумаков, а еще Руслан Олехно и Александр Панайотов.
1: Дорожное радио.
2: Дорожное радио.
1: «Вместе в пути».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: 9:30 в столице. Звезды Дорожного радио. Первый концерт в Москве состоялся весной этого года. Как это было, смотрите в соцсетях Дорожного. Шаман, Леонид Агутин, Олег Газманов, Лев Лещенко, Дмитрий Маликов, Александр Иванов и группа «Ронда», а еще Татьяна Куртукова, Александр Грамжан и другие популярные исполнители. Смотрите в соцсети Дорожного радио. Милости просим, заходить.
4: Дорожная хроника.
3: Ну и сейчас давайте мы послушаем Кирилла Белова. Новости транспорта и дорог. Пожалуйста, Кирилл, доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Для тех, кто за рулем.
5: В восточном округе столицы до 18 июля на некоторых участках Салтыковской улицы закрывают от 1 до 3 полос движения. Ограничения связаны со строительством инженерных сетей. Кроме того, из-за ремонтных работ в южном округе Москвы на боковом проезде Автозаводской улицы недоступны 2 полосы движения. Там ограничения будут действовать до 20 июня.
2: Общественный транспорт.
5: Новый магистральный маршрут запустят от ВДНХ до Алтуфьевского шоссе. Как сообщает Дептранс, с 9 мая маршрут М58 заменит рейс Т-73. Теперь электробусы смогут чаще проезжать по выделенным полосам, что позволит улучшить транспортное сообщение на севере-востоке Москвы. На новом маршруте организованы удобные пересадки на оранжевую и серую линии метро, а также на наземный транспорт. В Москве завершают подготовку к открытию 4-го регулярного речного маршрута «Лужники-Киевский». Плавучий причал «Лужники» уже установлен. Специалисты проверяют оборудование и завершают финальное тестирование. Новый маршрут длиной более 4 километров свяжет районы Дорогомилово, Хамовники и Раменки, пройдет мимо Воробьевых гор и Лужников.
3: Спасибо, Кирилл, за полезную информацию. Давайте мы посмотрим, какие пробки в Москве. 4 балла. На третьем кольце на внутренней стороне от Волгоградского проспекта до Кутузовского 52 минуты.
2: Погода на Дорожном радио.
3: Ну и погода сегодня снова хорошая, великолепная. Обещают синоптики 23-25 градусов. Временами, правда, возможен дождь. И даже, говорят, возможно, сегодня и первая весенняя гроза.
6: С утра пораньше
2: на Дорожном.
6: Дорожное радио
2: с Никитой Леоновым.

0: рядом.
1: Шура с утра пораньше на 96.0 FM, то есть в эфире Дорожного радио. Школьникам напомнили о наказании за списывание на ЕГЭ. Попытки подстраховаться на экзамене с помощью техники могут обернуться аннулированием результатов и штрафом для родителей. Максимальное наказание – штраф 5000 рублей. Иногда ограничиваются предупреждением, а в редких случаях дело могут прекратить по малозначительности. Например, если у ученика нашли телефон, но он им так и не воспользовался. Гораздо больше ученик рискует, знаете, если использует специальные устройства, которые маскируют под обычные аксессуары, но это когда аппаратура при нем, вот типа того. Сами школьники при этом могут, знаете, это вы должны понимать, речь идет о так называемых микронаушниках, и даже есть уголовная ответственность. В Уголовном кодексе статья «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Ну, в общем, дорогие школьники, вы лучше на экзаменах-то не рискуйте. И, конечно, я желаю, чтобы на 100 баллов вы сдали ЕГЭ. Вместе в пути Дорожное радио, в студии Никита Леонов. Но я бы на 100, честно говоря, наверное, не сдал бы ЕГЭ. Вот признаюсь откровенно. Давайте музыку слушать. Скоро Пупа, сейчас Алексей Петрухин. «Мы живем, пока мы любим».

0: 96.0 FM, Дорожное радио. Колесо обозрения солнца Москвы окрасится в цвета триколора в День Победы, сообщили в пресс-службе площадки. Но праздников в мае немало, и между Днем Труда и Днем Победы есть еще один – День Радио. И, кстати, тематическую подсветку включат на Останкинской телебашне 7 мая. На медиафасаде будет транслироваться изображение микрофона и радиоволн. Дорожное радио «Вместе в пути». У нас далее наша новая рубрика «Слово моим коллегам».
1: Дорожное радио представляет. Афиша «Дальний Восток».
2: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. 16 мая в Южно-Сахалинске пройдет всероссийская акция «Ночь музеев», приуроченная к году единства народов России. Основная тема – родное. В центре внимания – богатство и самобытность культурного наследия регионов нашей страны. Музеи расскажут, как судьба городов, областей и сел вплетена в единую летопись большой, многонациональной России. На официальном сайте акции museumnight.culture.ru уже опубликованы материалы об известных картинах и художниках, тесты, лекции и документальные фильмы. Там же можно в онлайн-формате совершить виртуальную прогулку по знаменитым музеям Москвы и Санкт-Петербурга. Чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
1: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
0: Сервис Яндекс.Карты нам сообщает, в столице в данную минуту 4 балла из 10. Главные заторы мы встречаем на третьем кольце от Волгоградского проспекта до Кутузовского ровно час. Внешний МКАД от Белой дачи до Носовихинского шоссе 33 минуты. Еще третье кольцо на внешней стороне от Шмидтовского проезда до Ленинского проспекта и Дмитровское шоссе от поворота на Федоскино до поселка Еремина 43 минуты.
1: Краткий выпуск новостей.
0: Кирилл Белов в студии. Доброе утро.
3: Доброе утро. Россия объявила перемирие в честь Дня Победы. Мировые цены на нефть достигли максимальных значений почти за 4 года. Стало известно, когда в Москве начнут отключать отопление. Расскажу об этом в начале следующего часа.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
4: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин.

0: может справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
8: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
9: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
11: Телефон рекламной службы в Москве 495-620-46-64.
12: Дорожное радио.

0: Мы дождались хорошей погоды, и сразу как-то настроение улучшилось, когда солнце улыбается. Олег Газманов только что на Дорожном радио. В следующем часе Maroon 5, Марк Тишман и группа Любэ. С добрым утром. Меня зовут Никита Леонов. Сегодня 5 мая, вторник.
1: Дорожное радио.
0: 10 часов в Москве.
1: Дорожное радио. Москва. FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. На Дорожном радио.
0: С новостями нас познакомит Кирилл Белов. Тебе слово. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: О главном.
2: 8 и 9 мая в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне объявляется перемирие. Это решение верховного главнокомандующего Владимира Путина. Москва рассчитывает, что Киев последует ее примеру. Об этом сообщили в Минобороны нашей страны. При этом отмечается, что в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы, Россия нанесет ответный удар по центру Киева. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский объявил режим тишины в ночь с 5 на 6 мая.
1: Мир.
2: Мировые цены на нефть достигли максимальных значений почти за 4 года. Так, средняя стоимость топлива в апреле составила около $104 за баррель, что на 36,5% больше, чем в том же месяце годом ранее. Кроме того, показатель оказался на максимуме с июля 2022 года. Об этом пишет РИА Новости, проанализировав данные Всемирного банка. Тем временем Reuters со ссылкой на Минэкономразвитие сообщает, что цена на российскую нефть Urals достигла $95 за баррель. Это на $36 выше, чем заложенный в бюджет прогнозы.
1: Столица.
2: Отопление в Москве начнут отключать 6 мая. Системы теплоснабжения будут переводить на летний режим. Процесс пройдет поэтапно. Сначала отопление отключат в промышленных и административных объектах, затем в жилых домах, а также в социальных учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства столицы. Отмечается, что теплоснабжение отключат более чем в 74 тысячах зданий, среди которых свыше 34 тысяч – это жилые дома. Во всех автобусах и электробусах Москвы появилась онлайн-библиотека. Как пишет ТАСС, заммэра столицы Максим Лексутов рассказал, что проект «Это книги» открывает пассажирам бесплатный доступ ко всемирно известной литературе для взрослых и детей. Например, в мае можно будет прочесть книги о победе в Великой Отечественной войне, а также произведения Михаила Булгакова в честь 135-летия со дня рождения писателя. Зайти в онлайн-библиотеку во время поездки можно, отсканировав QR-код в салоне транспорта.
0: Тут что главное? Не прочитать остановку, как говорится. Иногда можно проспать, иногда увлечься литературой. И никогда у тебя такого не было, когда ты...
2: Каждый раз случается.
0: Прям, да? Прямо каждый? Ну, ты себя...
2: Фигурально выражаешь.
0: Как-то контролируешь.
2: Ну, очень часто, на самом деле.
0: А с платформой говорят, здрасте, приехали, точнее, проехали.
1: Погода на Дорожном радио.
0: Давайте поговорим о погоде. В Москве обещают нам переменную облачность, и днем сегодня максимальная температура 25 градусов. Дожди возможны во второй половине дня, и возможен даже гром и гроза.

Ночка темная, утро доброе, радио дорожное, 96.0 FM, 10 часов и 7 минут в столице. Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Теперь практический экзамен после успешной теории должны назначить не позже, чем через 60 дней. 2 месяца прошло, и все, давайте, сдавайте. А если за полгода сдать вождение не удалось, теорию придется пересдавать. Кроме того, кандидаты смогут не приносить бумажную медсправку, если она есть в федеральном реестре, ну, то есть на госуслугах. Использование телефона, камеры и других средств связи тоже станет основанием для недопуска к экзамену. Ну и также водительские права смогут аннулировать в случае неявки на внеочередной медосмотр. Вот такие вот новости, вот такие теперь права человека. Ну, то есть права автомобилиста. Дорожное радио «Вместе в пути», в студии Никита Леонов, а прямо сейчас Марк Тишман.

0: О, в Москве не тянет мобильный интернет, и теперь не так-то просто заказать такси или взять на прокат каршеринг или электросамокат. С парковкой тоже могут быть сложности, но там можно оплатить парковочку по СМС на номер 7757 или позвонив по телефону 3210. Желаем вам удачи.
1: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
0: Ну и давайте смотреть, что происходит с пробками. 4 балла из 10, местами затруднения. На третьем кольце, например, от Волгоградского проспекта до Кутузовского ровно час. Внешний МКАД от Белой дачи до Носовихинского шоссе 33 минуты. Внешняя сторона МКАДа от Дмитровки до Ленинградки. Внутренняя от Профсоюзной улицы до Боровского шоссе. Волгоградский проспект от улицы Академика Скрябина до Текстильщиков. И третье кольцо, еще внешняя сторона от Шмитовского проезда до Бережковской набережной.
1: Афиша на Дорожном радио.
0: Ну а теперь наша культурная страничка. Кирилл Белов в студии у микрофона у своего. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Семейный отдых.
2: Гастрономическая программа фестиваля «Московская весна» ждет гостей на Тверском бульваре. Там организованы ежедневные мастер-классы и домики с блюдами регионов России от Арктики и Кавказа до Сибири и Дальнего Востока. Программа начинается с пира пирогов народов России, где посетителям показывают, как готовить кулебяку. Также организованы мастер-классы по пельменям и супам и множество других интересных и вкусных мероприятий.
1: Активный отдых.
2: 16 мая в Москве пройдет эстафета по Садовому кольцу. Старт будет дан в 8 утра в программе «Дистанция на 15 километров». Участники стартуют от здания РИА Новости на Зубовском бульваре, а финишируют возле парка Горького на улице Крымский вал. На протяжении дистанции для бегунов расположат несколько пунктов освежения. Выйти на старт смогут все желающие в возрасте от 18 лет и старше. Подробности о том, как зарегистрироваться для участия в забеге, можно узнать на сайте mos.ru. В усадьбе Воронцова проходят обзорные экскурсии на электромобилях. Во время поездки на гольф-каре экскурсанты узнают, почему Воронцова называли секретным объектом 1812 года, где строился первый дирижабль-бомбардировщик, в каком ключе усадьба упоминается в романе Толстого «Война и мир» и многое другое. Отправиться на обзорную экскурсию по парку можно в выходные праздники с 11 часов дня до 8 вечера. Купить билеты можно на портале Мосбилет.
0: Спасибо, Кирилл, за интереснейшую, за вкуснейшую афишу. Даже пир пирогов даже звучит вкусно, по-моему, первая новость, которая была. Планируйте свой отдых вместе с Дорожным радио.
1: Реклама.
3: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
4: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в Глобус. Креветки для гриля в маринаде «Гриль Буттер» всего за 159,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, морепродукты. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
5: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А.
6: Категория 18+.
7: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
8: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-235-0-263.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

10:22 в Москве. Синоптики предупредили о резком похолодании в московском регионе. Это произойдет 8 мая, когда над Москвой и областью пройдет холодный фронт. Ночью прогнозируется 7-12 градусов, днем около 15, по области до 17 градусов. Об этом говорится в гидрометцентре. Согласно предварительным расчетам, и 9 мая в Москве будет... Ну, не жарко, к сожалению. Местами дождь, температура воздуха составит около 15. Зато сегодня какая-то невероятная жара ждет нас. Около 26 градусов. Но, правда, возможно, сегодня гроза. Дорожное радио «Вместе в пути». У нас далее «Добро». Звук поставь.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Вот только что Игорь Саруханов, песня про железные дороги. И, кстати говоря, в День Победы поездка на Сапсане, например, будет стоить от 1945 рублей. Стоимость зависит только от категории места и не меняется в зависимости от спроса или даты покупки. Акция посвящена 81-й годовщине Победы. Ну и, пользуясь случаем, поздравляем вас, дорогие друзья, с наступающим праздником.
4: Дорожная хроника.
3: Новости транспорта сейчас. Кирилл Белов в студии. Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Для тех, кто за рулем.
5: В районе Кунцево с 6 мая в местном проезде у дома 18 по улице Екатерины Будановой закроют одну полосу движения. На этом участке до конца июля будут монтировать инженерные сети. Ограничения будут вводиться поэтапно в зависимости от времени суток.
2: Метрополитен.
5: Метро в центре Москвы 9 мая перейдет на особый режим работы. С 5:30 утра до окончания перекрытий станции Площадь Революции, Охотный ряд, Театральный, Александровский сад, библиотека имени Ленина, Боровицкая, Арбатская, Синие линии будут открыты только для входа и пересадки. В празднике меры безопасности будут усилены, поэтому возможны ситуативные ограничения. На Воробьевых горах 16 мая состоится 14-й Московский мотофестиваль. На этот раз он будет посвящен Году единства народов России. Тысячи мотоциклистов проедут колонной по городу, а позже состоится развлекательная программа. Сбор участников начнется в 10 утра на смотровой площадке Воробьевых гор. Колонна проедет по Садовому кольцу, а программа мероприятия продлится до 6 вечера.
3: Спасибо, Кирилл, за ценную информацию. Предлагаю посмотреть на пробки. Третье кольцо на внутренней стороне. Вот здесь затор от Волгоградского проспекта до Кутузовского. Оставим 55 минут.
2: Погода на Дорожном радио.
3: Погода, как говорится, грех жаловаться. Но сегодня обещают до 26 даже градусов. Но, правда, во второй половине дня погода может испортиться и пойдет дождь. Возможен сегодня и гром, а также гроза.
6: С утра пораньше
2: на Дорожном.
6: Дорожное радио
2: с Никитой Леоновым.

0: Ева, я любила.
1: Винтаж на Дорожном радио. Праздников много не бывает. Международный день принцесс отмечается ежегодно 5 мая. Конечно, это неофициальный праздник, который посвящен всем принцессам, от сказочных героинь до маленьких девочек, которые тоже являются принцессами. Ну а сейчас, ну, в общем-то, принцесса нашего эфира Юлия Лемяцких представит вам очередной актуальный репортаж в эфире Дорожного. И тоже мы поговорим о праздниках.
2: Специальный репортаж Юлии Лемяцких.
3: Доброе утро. Сегодня отмечается Всемирный день общения. Мы все люди социальные, каждый наш день наполнен диалогами. Короткими и мимолетными, долгими и наполненными глубокими размышлениями. Мы общаемся на работе, в магазине, на занятиях, везде, где пересекаемся с другими людьми. Но почему общение так важно для нас? Разобраться поможет психолог Марианна Абравитова.
4: Люди являются социальными существами, и общение для нас – это базовая потребность. Например, как еда или сон. Оно помогает нам обмениваться мыслями, чувствами и поддерживать наше эмоциональное здоровье. Более того, когда мы общаемся, мы чувствуем себя частью чего-то большего, чем просто «я». Мы сразу присоединяемся к социуму, мы становимся «мы». И без общения мы, конечно, теряем ориентиры, возникает тревога и одиночество. А вот что касается частоты, от 15 до 30 минут осмысленного разговора в день заметно снижает стресс. А вот редкое общение, например, раз в несколько дней, уже может влиять на настроение. И тут надо понимать, что главное все-таки в общении не количество, а качество. Потому что искренний диалог, он важнее дежурных фраз. И в идеале общаться каждый день хотя бы немного.
3: Эксперт также отметила, что у каждого человека свой тип личности. Кому-то важно общаться ежедневно, а кому-то достаточно встречи разговоров раз в неделю. Но независимо от частоты, общение играет важную роль в нашей жизни. А это еще один повод позвонить своим близким. Хорошего дня и будьте внимательнее на дорогах. Специально для программы «С утра пораньше» Юлия Лемяцких.
2: Дорожная.

0: 96.0 FM, Дорожное радио, программа «С утра пораньше». В Москве, внимание, появится новый трамвайный маршрут. Первый беспересадочный трамвай будет следовать от МКАД до центра города, от улицы Столяров до Курского вокзала и Садового кольца. Так что ждем. Бывают диаметры московские центральные, а бывают еще и трамвайные теперь.
1: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
0: 4 балла из 10, местами затруднения. Сервис Яндекс.Карты сообщает об этом. На третьем кольце, например, придется потолкаться в пробке от Волгоградского проспекта до Кутузовского, 55 минут. Внешняя сторона МКАДа от Белой дачи до Носовихинского шоссе. Еще на трешке на внешней стороне от Большой Тульской улицы до шоссе энтузиастов и от Спартаковской площади до Новой Башиловки. Рязанский проспект, тоже движение плотное. Стоит и Нижегородская улица от улицы Академика Скрябина до Новохохловской, 42 минуты.
1: Краткий выпуск новостей.
0: За новости с утра пораньше отвечает Кирилл Белов. Тебе слово. Доброе утро.
2: Доброе утро. Операторы связи предупреждают о возможных ограничениях в работе мобильного интернета. В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права. Правительство утвердило меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи. Подробности в начале следующего часа.
1: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
1: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
11: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля, проведения оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
13: А давай.
12: только шашлык еще возьмем.
13: А где самый вкусный?
12: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества.
14: Чижик!
15: Подробности на сайте чижик.клаб.
16: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

Завтра в утреннем эфире мы вспомним серьезного мужчину Владимира Этуша. Он и Карабас-Барабас, и товарищ Сахов, и товарищ Шпак, квартиру которого обокрали, как вы помните. А еще мы поговорим о погоде и пробках, и, как всегда, будем слушать только хорошую музыку. Встречаемся в среду с 7 до 11, то есть с утра пораньше на Дорожном. Искренне ваш Никита Леонов.

0: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: 11 часов московское время. В студии с выпуском новостей Кирилл Белов. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Москве и Подмосковье с 5 по 9 мая могут ввести ограничения на мобильный интернет и СМС. Об этом своих абонентов предупреждают операторы связи. Они отмечают, что ограничения возможны для обеспечения безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий. Так, в сообщении МТС, которое приводит Интерфакс, говорится, что могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Абонентам в период отключения рекомендуют использовать Wi-Fi.
2: Транспорт.
1: В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права. Согласно постановлению правительства, которое приводит РИА Новости, практический экзамен будут назначать не позднее, чем через 60 дней после сдачи теоретической части. До этого на сдачу практики после прохождения теории отводилось до 6 месяцев. Кроме того, с 1 марта следующего года при подаче заявлений через госуслуги медицинскую справку можно будет не предоставлять при наличии действующего заключения в единой информсистеме в сфере здравоохранения. Правительство утвердило меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи. В документ вошло 41 системное мероприятие, в том числе мониторинг активности в интернете, проведение всероссийских конференций и обучение специалистов по вопросам безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росмолодежи. Тем временем в беседе с «Известиями» психолог Татьяна Метелева рассказала, что поведенческие расстройства молодеют. Если раньше на прием чаще всего приводили подростков, то сейчас первые обращения фиксируются в 9-10 лет. Новогодние праздники предлагают сократить в пользу майских. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой выступил сенатор Совета Федерации Айрат Гибаддинов. Он обратил внимание на то, что новогодние каникулы вновь будут длиться дольше 10 дней, тогда как майские выходные значительно короче и разделены рабочими днями. По словам сенатора, большинство россиян планируют майский отпуск на природе или за городом благодаря хорошей погоде, однако вынуждены прервать отдых и вернуться на работу через несколько дней. На этом пока все. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: «Маска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как правильно уложить багаж и почему не стоит ругаться с блондинками на мини-куперах. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама.
2: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК, но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
3: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус».
4: Отборное мясо, шашлык, колбаски берем в мясном цехе «Глобус». А еще курицу, рыбу, креветки, овощи, горячие лепешки из тандыра. Вообще все! Берем все для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». О, «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-87. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
5: И раз, и два.
6: Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
7: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». Но плюс.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Советы автопутешественникам» и «Австралийские страсти». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Скоро лето, и значит, автопутешествия вновь становятся актуальными. Отправляясь в дальнюю дорогу на машине, особое внимание стоит обратить на правильную укладку багажа. Есть несколько простых правил. Тяжелые предметы лучше размещать так, чтобы максимально снизить риск их перемещения, то есть на пол багажного отделения. Плюс зафиксировать ремнем точно не помешает. Легкие вещи типа коврики, матрасы, палатки укладываем между тяжелыми максимально плотно. И еще, ни в коем случае нельзя размещать багаж таким образом, чтобы он возвышался над спинкой сиденья. Но раз мы собираемся в дальнее путешествие, значит, пора вспомнить некоторые водительские хитрости. Например, борьба с ослеплением от встречных фар. При встрече с таким грубияным водителем не стоит моргать дальним в ответ. Понимаю, хочется. Только в этом случае вместо одного ослепленного водителя вы получите двух. А это точно к добру не приведет. Просто отведите глаза вниз и вправо. Ага. Контролируйте свою езду по боковой линии. И не забывайте тем же боковым зрением отмечать движение встречного транспорта. Мало ли что. Кстати, насчет грубиянов за рулем. Как вы думаете, кто самые опасные водители? Не поверите, это блондинки на смартах. Или брюнетки на матизах, или шатенки на спарках. В общем, женщины на маленьких машинах более склонны к агрессии и грубости на дороге. Само собой, выяснилось это благодаря опросу. Австралийские страховщики терпеливо и вдумчиво поговорили с 4000 водителей и сделали этот неожиданный вывод. Молодые женщины на компактных авто чаще мужчин, не соблюдая дистанцию, выкрикивают оскорбления или показывают неприличные жесты. В общем, тяжело у них в Австралии. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне. Я спросил у облака, где моя

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе, любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил

0: Реклама.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой, у него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла, за шашлыком только в Чижик.
6: Чижик, 100% гарантия качества. Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
2: Дорожное радио представляет.
9: Большое кино про большие машины.
10: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
11: Да жму я!
10: На газ или на тормоз?
9: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: США сохраняют блокаду Ормузского пролива. Она продлится до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение с Ираном. Американское военное командование сообщило, что за время морской блокады перехвачено 50 связанных с Ираном торговых судов, которые выходили или направлялись в иранские порты.
0: Россия.
1: Детей решили оградить от интернета. Как заявил член Совета по правам человека, председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков, до 14 лет дети должны пользоваться интернетом только в присутствии родителей, чтобы избежать бездумного потребления контента. Шлыков считает, что тем самым можно пресечь вовлечение детей в противоправные действия. В соцсетях мошенника выдают несколько признаков. Внезапная просьба скинуть деньги, проголосовать по ссылке, передать код из СМС. Также на взломанный аккаунт собеседника указывает изменившаяся манера общения. Человек ставит смайлики, которые раньше никогда не использовал, или всегда писал без пунктуационных ошибок и вдруг начал ставить запятые и делать опечатки. На это обращают внимание в МВД России.
0: Столичный регион.
1: В ближайшие дни жители Москвы и Подмосковья столкнутся с временными ограничениями мобильного интернета и СМС. Это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий с 5 по 9 мая. Как рекомендует эксперт рынка Технет Артем Кошаков, в такой ситуации надо заранее предусмотреть офлайн-доступ к различным сервисам и документам, включая билеты, бронирование, карты и электронные документы.
0: Транспорт.
1: Прошел сертификацию новый кроссовер Теннет. В открытой базе Росстандарта появился документ, который дает право начать продажи модели Т4L. Производство машины будет налажено на заводе АГР в Калужской области. У новинки полуторалитровый турбомотор на 147 лошадиных сил, работающий в связке с шестиступенчатым роботом. Привод у машины передний.
2: Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительно до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая Экстра Увелка в варочных пакетиках. 400 граммов. Цена по карте Магнит 59 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
4: Слушай, ну он, конечно, очень классный, все знает.
5: Да, я подписана. Он в теме всех новостей.
4: Разбирается в политике, в финансах.
5: И делится лучшими местами Подмосковья для отдыха.
4: Да, он просто топ.
6: Девчонки, не меня обсуждаете.
4: Еще чего. Мы про телеканал 360.
7: Первые с места событий в московском регионе. Следим за всем, что полезно для вас. Актуальная повестка, экономика, спорт, развлечения. В эфире на сайте и в социальных сетях. 360.ru. Смотри, как удобно. 12+.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
9: Дорожное радио.

0: Дорожная хроника.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Кирилл Белов.
2: Для тех, кто за рулем.
1: В восточном округе столицы до 18 июля на отдельных участках Салтыковской улицы закрывают от 1 до 3 полос движения. Ограничения связаны со строительством инженерных сетей. Кроме того, из-за ремонтных работ в южном округе Москвы на боковом проезде Автозаводской улицы недоступны 2 полосы движения. Там ограничения будут действовать до 20 июня.
2: Общественный транспорт.
1: Новый магистральный маршрут запустят от ВДНХ до Алтуфьевского шоссе. Как сообщает Дептранс, с 9 мая маршрут М58 заменит рейс Т-73. Теперь электробусы смогут чаще проезжать по выделенным полосам, что позволит улучшить транспортное сообщение на северо-востоке Москвы. На новом маршруте организованы удобные пересадки на оранжевую и серую линию метро, а также на наземный транспорт.
2: Водный транспорт.
1: В Москве завершают подготовку к открытию 4-го регулярного речного маршрута «Лужники-Киевский». Плавучий причал «Лужники» уже установлен, специалисты проверяют оборудование и завершают финальное тестирование. Новый маршрут длиной более 4 километров свяжет районы Дорогомилово, Хамовники и Раменки, пройдет мимо Воробьевых гор и Лужников.
2: В дорогу.
1: Сейчас в Москве плюс 22, в течение дня воздух прогреется до 26 градусов тепла. Синоптики прогнозируют переменную облачность, во второй половине дня возможен дождь. Дорожное радио. Вместе в пути.

любовь.

0: завтра исполнится 104 года со дня рождения Владимира Этуша. Он и Шпак, и товарищ Саахов, и Карабас-Барабас в известном кино. Также мы поговорим о погоде, пробках и, как всегда, будем слушать только хорошую музыку. Встречаемся с 7 до 11, то есть с утра пораньше, на Дорожном радио.
1: Реклама.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
5: Ура!
4: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
6: Я за Родину воюю! За Россию!
7: Для лиц старше 12 лет.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Дорожное радио представляет.
12: Яркое приключение для всей семьи.
13: Я покажу тебе мир.
14: Обалдеть!
12: Большое кино про большие машины.
15: Грузовики, за работу!
12: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: 8 и 9 мая в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне объявляется перемирие. Это решение верховного главнокомандующего Владимира Путина. Москва рассчитывает, что Киев последует ее примеру. Об этом сообщили в Минобороны нашей страны. При этом отмечается, что в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы, Россия нанесет ответный удар по центру Киева. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский объявил режим тишины в ночь с 5 на 6 мая.
0: Мир.
1: Мировые цены на нефть достигли максимальных значений почти за 4 года. Так, средняя стоимость топлива в апреле составила около $104 за баррель, что на 36,5% больше, чем в том же месяце годом ранее. Кроме того, показатель оказался на максимуме с июля 2022 года. Об этом пишет РИА Новости, проанализировав данные Всемирного банка. Тем временем Reuters со ссылкой на Минэкономразвитие сообщает, что цена на российскую нефть Urals достигла $95 за баррель. Это на $36 превышает заложенные в бюджет прогнозы. В порту на юге Ирана загорелось несколько судов, об этом сообщает агентство Мехр. Отмечается, что причина пожара пока неизвестна. Напомню, с середины апреля США осуществляют морскую блокаду Ирана, контролируя Ормузский пролив и перенаправляя суда, которые следуют в иранские порты или из них. Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты обеспечат сопровождение торговым судам, которые стоят без движения в Персидском заливе из-за блокады Ормузского пролива. Амстердам стал первой столицей в мире, где запретили рекламу мяса и продукции, в составе которой есть ископаемые виды топлива. Теперь вместо изображений фастфуда, бензиновых машин и авиаперелетов на остановках общественного транспорта и на вокзалах рекламируются музеи, концерты и выставки. Об этом сообщает BBC. Россияне в среднем готовы потратить на велосипед 24 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито». Отмечается, что 52% участников опроса не против потратить от 10 до 30 тысяч рублей. Уложиться в сумму до 10 тысяч хотят 26%, а 4% респондентов могут себе позволить велосипед дороже 60 тысяч рублей. Кроме того, 7 из 10 участников опроса рассказали, что катаются на велосипеде. В основном ради удовольствия, без определенной цели, либо для поездок по делам и тренировок.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: представляет программа «Общественный транспорт». Москва, что нового?
1: В студии Никита Леонов. Состав в честь Дня Победы вышел на Арбатско-Покровскую линию метро. Подробнее об этом совсем скоро в эфире Дорожного радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Программа «Общественный транспорт». Москва, что нового?
1: В студии Никита Леонов. Добрый день. Состав в честь Дня Победы вышел на Арбатско-Покровскую линию метро. Дизайн поезда выполнили в оранжево-красных и голубых тонах. Цвета символизируют мужество народа и единство народов России. В оформлении состава использовали тематическую символику, а в вагонах разместили фразы о Великой Победе. Напомню, что тематические поезда в столичном метро запускают часто, а состав ко Дню Победы – каждый год. Запуск тематических составов стал доброй традицией, которая позволяет отдать дань памяти бессмертному подвигу нашего народа. Это уже четвертый по счету тематический поезд в честь 9 мая. Он будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до 22 июня, рассказал заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов.
2: Поплыли!
1: В 2026 году столичный электрофлот пополнит 8 новых электросудов. Всего по Москве-реке будут курсировать 39 современных кораблей на электротяге. По планам, до 2030 года в Москве будет 60 электросудов. Они будут ходить по 7 регулярным маршрутам. Напомню, что движение таких кораблей было запущено в 2023-м, и за это время пассажиры совершили более 2,5 миллионов поездок.
3: Поехали!
1: Зеленую ветку метро продолжают пересаживать на новые поезда. Для Замоскворецкой линии приняли еще 96 вагонов «Москва-2026». Теперь в парке линии 144 вагона новой серии, сообщил мэр города Сергей Собянин. Впрочем, перед тем, как поезда выйдут в рейс, их нужно протестировать, проверить, как работают все системы. 300 километров обкатки, и только потом они выходят на линию. На сегодня все. Всем желаю удачи на дорогах и вашем жизненном пути. В студии был Никита Леонов. Пока.
0: Общественный транспорт.
4: Осторожно, двери закрываются.
0: Москва, что нового? По будням в 13:30 только на дорогах.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «2GIS». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Дорожное радио представляет.
6: Большое кино про большие машины.
7: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
8: Да жму я!
7: На газ или на тормоз?
6: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио представляет. 24 часа в сутки. Только любимая музыка.
10: Чистые пруды, веков зеленый сон. Мой дальний берег детства, где звучит

0: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожная хроника.
1: Доброго дня всем, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: Для тех, кто за рулем.
1: Департамент транспорта Москвы напомнил о возможности оплатить городскую парковку через СМС. При сбоях в работе мобильного интернета можно отправить СМС на номер 7757. Другой вариант – позвонить на номер 3210 или воспользоваться стационарным Wi-Fi, чтобы оплатить парковку через мобильное приложение. Это, напомню, можно сделать до конца суток. 9 мая в центре Москвы закроют ряд станций метро. С половины 6 утра недоступны будут площадь Революции, Охотный ряд, Театральная, а также станции Боровицкая, Арбатская и другие. Также ситуативные ограничения на входе и выходе возможны на других станциях московского метрополитена. Летний тариф начал действовать на регулярном речном электротранспорте. Стоимость одной поездки по карте «Тройка» составляет 330 рублей в будни и 500 рублей в выходные дни. По банковской карте и системе СББ с понедельника по пятницу, а также в выходные дни поездка обойдется на 50 рублей дороже. Этот тариф будет действовать до начала октября.
0: В дорогу.
1: 26 градусов тепла в столице, местами грозы и кратковременные дожди. Ветер умеренный, однако временами достигает скорости в 15 метров в секунду. По данным гидрометцентра, вероятность гроз сохранится до выходных. Предстоящей ночью переменная облачность, кратковременный дождь. Будьте внимательны за рулем, соблюдайте рекомендуемую дистанцию и скоростной режим. Желаю вам хорошего настроения, а также безопасных поездок. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного путешествия с удовольствием вы узнаете, сколько дней продолжается автомобильное путешествие «Белое море» и какая электричка прибавит туристам мобильности на Кавминводах. Путешествие с удовольствием начнется уже спустя несколько песен.
2: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК, но пока они хотели, май кончился, а с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
3: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая «Экстра» «Увелка» в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте «Магнит» 59 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Слушай, ну он, конечно, очень классный, все знает.
5: Да, я подписана. Он в теме всех новостей.
4: Разбирается в политике, в финансах.
5: И делится лучшими местами Подмосковья для отдыха.
4: Да, он просто топ.
6: Девчонки, не меня обсуждаете.
4: Еще чего. Мы про телеканал 360.
7: Первые с места событий в московском регионе. Следим за всем, что полезно для вас. Актуальная повестка, экономика, спорт, развлечения. В эфире на сайте и в социальных сетях. 360.ru. Смотри, как удобно. 12+.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
2: Дорожное радио.

0: душевное на дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи!

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Задраить люки.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
1: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности нам по пути вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
4: Привет всем поклонникам путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, сколько дней продолжается автомобильное путешествие «Белое море» и какая электричка прибавит туристам мобильности на Кавминводах.
5: Поехали!
4: Проект «Серебряное ожерелье России», объединяющий регионы северо-запада страны, предлагает новинку любителям автопутешествий. В апреле на портале путешествуем.рф появился автомобильный маршрут «Белое море». 8-дневный тур по Архангельской области. Начинается поездка с двухдневного знакомства с Архангельском, завершается в Онеге, проходит через Северодвинск, живописные деревни и села, а также национальный парк Онежское Поморье. Путешественников ждут музеи и производства, экотропы и православные храмы. Программа многогранная. Осталось заправить свой автомобиль и в дорогу. Кстати, заправляться на АЗС больших сетей не только надежнее, но и выгоднее. Например, на станциях «Газпромнефть» за каждый литр начисляют бонусы на карту лояльности «Нам по пути». Больше поездок – больше бонусов.
5: Рельсы-шпалы.
4: Гостили мы как-то с друзьями на Кавказских минеральных водах, и очень помогла нам электричка «Кисловодск-Железноводск». Жили мы в Пятигорске и, воспользовавшись пригородным поездом, с легкостью добрались до Кисловодска, где попробовали несколько видов минералок и прогулялись по местному национальному парку. В этом сезоне электричка «Кисловодск-Железноводск» снова в строю. Ее запустили с 1 мая. Маршрут удобный. Остановки в Ессентуках, Пятигорске, Иноземцеве и на других станциях. Это позволяет за небольшой промежуток времени побывать сразу в нескольких городах-курортах Кавказских минеральных вод.
6: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
4: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: завтра исполнится 104 года со дня рождения Владимира Этуша. Он и Шпак, и товарищ Саахов, и Карабас-Барабас в известном кино. Также мы поговорим о погоде, пробках и, как всегда, будем слушать только хорошую музыку. Встречаемся с 7 до 11, то есть с утра пораньше, на Дорожном радио.
1: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК, но пока они хотели, май кончился, а с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожный.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Мы продолжаем рассказывать о городах, в которых прошлое встречается с будущим, а мечты становятся реальностью. Сегодня отправляемся в Амурскую область, в Свободный. У города удивительная судьба. Был основан в царские времена, пережил забвение в 90-е и расцвел в 2000-х. Сегодня здесь вырос новый современный газохимический кластер, один из самых больших в мире. Два завода-гиганта «Газпрома» и «Сибура» построены на Тор-Амурская по соглашениям с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Один завод выделяет ценные компоненты из природного газа, а второй превращает их в полимеры – полиэтилен и полипропилен. И все по зеленым технологиям. Миллионы тонн продукции пойдут не только на внутренний рынок, но и в страны Азии. Масштаб впечатляет. Амурский газоперерабатывающий завод уже работает. Амурский газохимический комплекс готов на 90%. Запуск в августе этого года. Только представьте, в строительстве было занято 30 тысяч работников, а после запуска нужны тысячи специалистов. Инженеров, механиков, энергетиков, технологов, химиков. Вакансии открыты для всех, кто готов связать свою жизнь с Дальним Востоком. Для новых работников предусмотрено жилье, служебная квартира или компенсация аренды. Супругам работников помогают с трудоустройством. Детей устраивают в детские сады и школы. Особая ставка на молодежь. Предприятия плотно сотрудничают с Амурским техническим колледжем и ведущими университетами. Студенты со всей России приезжают в Свободный на практику, и почти 70% из них получают предложение о работе. «Свободный» — это история о том, как город обретает второе дыхание и становится витриной дальневосточных мегапроектов. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
11: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
7: sportkp.ru.
12: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
13: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Дорожное радио представляет.
15: Яркое приключение для всей семьи.
16: Я покажу тебе мир.
17: Обалдеть!
15: Большое кино про большие машины.
18: Грузовики, за работу!
15: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 495-602-20-46-64.
20: Дорожное радио.

0: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожная хроника.
1: Приветствую всех, кто в пути, в студии Дорожного радио. Александр Гранин.
0: Дороги.
1: На Скобелевской улице и бульваре Адмирала Ушакова в юго-западном районе закрыли одну полосу из-за строительства инженерных сетей. Меры будут в силе до конца августа.
0: Метрополитен.
1: 9 мая ряд станций метро в центре перейдет в особый режим работы. С 5:30 утра и до окончания праздничных мероприятий станции Площадь Революции, Охотный ряд, Театральный, Александровский сад, библиотека имени Ленина, Боровицкая и Арбатская будут открыты только на вход и пересадку. На других станциях метро в течение дня возможны временные ограничения. Замоскворецкая линия метро получила еще 96 вагонов «Москва-2026». По словам мэра, теперь в парке этой линии 144 вагона новой серии. В сравнении с вагонами типа номерной, которые до начала обновления полностью составляли парк замоскворецкой линии, вместимость одного состава увеличилась примерно на 10%, а двери стали шире на 32%. Салоны оснащены разъемами для зарядки гаджетов, информационными экранами, удобной навигацией и адаптивной подсветкой.
0: В дорогу!
1: Сейчас в Москве около плюс 25, облачно с прояснениями, вечером будет до 23 градусов, местами возможны небольшие дожди. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, кто из артистов сегодня празднует день рождения. А также узнаем, как певице Алсу удается достигать своих целей. Совсем скоро на дорожном радио.
2: Реклама.
3: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
4: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Шашлык свиной «Глобус» всего за 459,90 за килограмм. Берем в мясном цехе «Глобус». Еще колбаски, отборное мясо. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
5: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-6489. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
6: И раз, и два.
7: Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
8: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». Но плюс.
9: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%.
5: Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
10: Слушай, ну он, конечно, очень классный, все знает.
11: Да, я подписана. Он в теме всех новостей.
10: Разбирается в политике, в финансах.
11: И делится лучшими местами Подмосковья для отдыха.
10: Да, он просто топ.
12: Девчонки, не меня обсуждаете.
10: Еще чего. Мы про телеканал 360.
13: Первые с места событий в московском регионе. Следим за всем, что полезно для вас. Актуальная повестка, экономика, спорт, развлечения. В эфире на сайте и в социальных сетях. 360.ru. Смотри, как удобно. 12+.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
6: Музыкальные новости.
5: Сегодня день рождения отмечает певица Ирина Салтыкова. С детства она была очень разносторонней. Занималась художественной гимнастикой и даже получила специальный секретарь-машинист. Однако судьба распорядилась иначе. В 22 года Ирина стала солисткой группы «Мираж». Она вскоре начала сольную карьеру и уверенно закрепилась на эстраде. Ее хиты «Серые глаза», «Голубые глазки», «Бай-бай», «Солнечный друг» и многие другие звучали буквально повсюду и стали настоящими символами 90-х. В 2000 году артистку пригласили в кино. Она сыграла девушку главного героя в культовом фильме «Брат 2». Позже Ирина Салтыкова продолжила сниматься и в других проектах, успешно совмещая музыку и актерскую карьеру.

0: мы желаем Ирине долгих лет жизни и творческих успехов.
1: Звезды за сценой.
0: Певица Алсу поделилась в социальных сетях своими размышлениями о том, что любая цель требует действий. Артистка подчеркнула: любое достижение – не случайность. Это режим, дисциплина и выбор в пользу себя каждый день, даже когда не хочется. Она призналась, что в ее жизни были разные моменты. Это и страх, боль, и сомнения, когда хотелось опустить руки. Однако певица не позволяла себе оставаться в бездействии. Всю энергию она направляла в развитие. Спорт, новые навыки, работу над собой и движение вперед. Слова бездействия – это иллюзия и самообман, отметила Алсу. Ее путь это подтверждает. Артистка с детства на сцене, а уже в 16 лет выпустила хит «Зимний сон», который остается любимым у слушателей до сих пор.

0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, с нами улыбаясь в рассвете.

тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы. Радостно утро в глазах заискрится. Губы проснутся.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
1: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
0: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
1: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая «Экстра» «Увелка» в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте «Магнит» 59 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
8: А давай, только шашлык еще возьмем.
7: А где самый вкусный?
8: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
11: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
12: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
11: Добронравов, Шукшина, Быстров.
13: Нам проводник нужен.
11: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
0: Дорожное радио.

0: На дорожном радио далее Стас Пьеха, группа «Нэнси». Поговорим о столичной погоде. Синоптики ожидали локальные дожди и ливни, возможно, грозы завтра и послезавтра. Но уже сегодня, сейчас в южных районах, например, столичных, отмечаются локальные кратковременные дожди ливневого характера. Не исключены на этой неделе и грозы в столице. Еще из новостей дня. В Подмосковье сегодня отключают отопление. В Москве с завтрашнего дня стартует отключение. На столицу вновь налетали беспилотники. Столичный мэр сообщал об отражении атаки уже как минимум 10 летевших беспилотников. Переставали работать и столичные аэропорты для выпуска и приема воздушных суден. Какие еще новости приносит вторник, узнаем сейчас.
1: Дорожное радио. Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное
0: радио. 4 часа дня в столице.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.
0: О новостях вторника. Александр Гранин. Добрый день.
2: Добрый день, Сергей. Приветствую всех, кто в пути.
1: Мир.
2: Великобритания ввела новые санкции против России. Под ограничительные меры в рамках двух программ попали 35 физлиц и организаций, а также 8 компаний. Об этом сообщил МИД королевства, пишет РБК. Активы лиц, попавших в санкционный список в Великобритании, подлежат заморозке. Гражданам и организациям запрещено вести с ними дела и предоставлять услуги. Как напоминает издание, Москва считает санкции западных стран незаконными.
1: Столица.
2: Об ограничениях связи будут предупреждать заранее, об этом сообщила Минцифры. В случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заблаговременно предупредят абонементов. Говорится в сообщении ведомства, уточняется, что речь идет о мерах, которые могут вводиться для обеспечения безопасности. Как напоминает РБК, сегодня утром жители столицы столкнулись с массовыми перебоями с мобильным интернетом. К полудню Минцифры известила, что доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен. Меж тем, днем ранее операторы связи отправили своим пользователям уведомления об ограничениях мобильного интернета в Москве с 5 по 9 мая.
1: Туризм.
2: К другим темам, спрос на туры во Вьетнам возрос на 777%. За 4 месяца этого года бронирование туров в эту страну увеличились почти в 9 раз относительно такого же периода прошлого года. Кроме того, более чем вдвое вырос спрос на Китай, Индонезию и Мальдивы. Это, как пишут ведомости, следует из данных сервиса Online Tours. Лидером же по объему бронирования с начала года стал Таиланд с ростом на 21% в годовом выражении. Отмечается, что в то же время снизился спрос на Шри-Ланку и Индию.
1: Транспорт.
2: В Москве можно будет увидеть тысячи уникальных автомобилей. 13 мая на Мытищинской ярмарке стартует летний сезон крупнейшего кастом-сообщества Downfly. Оно объединяет больше 10 тысяч фанатов автокультуры. Гостей ярмарки ждет настоящий праздник автомобильного искусства. От японской ретро-классики и американских масл-каров до футуристичного киберпанка с неоновой подсветкой и аэрографией. Мероприятие пройдет по адресу 91-й километр МКАД, ярмарочная улица. Вход бесплатный. Узнать подробную информацию и зарегистрироваться можно на сайте мы-ярмарка.рф.
1: Погода на Дорожном радио.
0: Погода, как и прогнозировали синоптики, как вчера, плюс 24 градуса, переменная облачность. Но сегодня добавились кратковременные дожди. Например, на юге столицы уже отметились кратковременные, но довольно интенсивные дожди. Не исключают синоптики на этой неделе и гроз. Осадки формируются локально, и поэтому прогнозировать их крайне сложно, когда и где возникнут. В ночные часы плюс 14 градусов, тоже не исключены небольшие кратковременные дожди. Завтра, в среду, ожидается переменная облачность, тоже вероятность небольших кратковременных дождей или гроз, и плюс 22 градуса завтра.

0: управления с Сергеем Романовым. Дорожное
1: радио. Направление на День Победы взяли на ВДНХ, одном из самых людных мест для прогулок в выходные праздничные дни для жителей и гостей столицы. И мэрия приглашает 9 и 10 мая на программу «Ко Дню Победы». Посетителей будет ждать исторический маршрут на ВДНХ, объединяющий 6 площадок. Москвичи и туристы увидят спектакли на основе рассказов ветеранов, кинокартины о Великой Отечественной войне, реконструкцию фронтового концерта и услышит легендарное сообщение диктора Левитана о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Программа получила название «Живое эхо Великой Победы». Стартовой точкой маршрута станет объект «Говорит Москва» возле арки главного входа, посвященный началу Великой Отечественной войны. Но здесь прозвучат новостные сводки, передававшиеся с фронта. Мини-радиоспектакли пройдут, а в витринах можно будет рассмотреть копии важных документов, плакатов и газет. Перед павильоном номер один центральный, который располагается за входом, за центральной аркой, расположатся стенды с информацией о том, какую важную роль выполняли в тылу крупные заводы и фабрики. А возле фонтана «Дружба народов» установят сцену, на которой выступят музыканты Московской консерватории и Московского академического музыкального театра Станиславича и Данченко. И представители других творческих коллективов поучаствуют в этих концертах. Ну а на 10 мая запланированы показы советских фильмов, так что на ВДНХ запланирована масштабная многодневная программа по случаю Дня Победы. Праздничные выходные. Движемся дальше. Впереди группа «Мираж» и «Рапшин» со «Спеха». Через 5 минут взглянем на столичные заторы и пробки, а через час в программе «Афиша» о других мероприятиях в Москве.

0: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
1: Благоприятная ситуация для поездок по Москве. 3 балла, лишь местами небольшие затруднения, кроме Ярославского шоссе. Выбивается Ярославское шоссе из текущей беспробочной в основном ситуации на Ярославском от Ивантеевского шоссе до поселка Лесной. На 2 часа пробка длиной 10 километров, а скорость потока около 6 километров в час. Некоторые заметные затруднения встречаются еще на Калужском на полчаса от поселка Ватутинки до поворота на Пенино 9 километров в час движения. На 3-м на полчаса внешняя сторона от Бережковской набережной до Большой Тульской 13 километров в час движения. На полчаса на Носовихинском от Южной до реки Чичора 6 километров в час движения. И затруднение небольшое можно найти в эти минуты на МКАДе. Минут на 20 внешняя сторона от Ясенева до Варшавского шоссе. В целом в межпраздничные рабочие дни редко случаются в мае большие пробки, если не случается репетиции Парада Победы. Ну а они ныне не случаются, эти репетиции, поэтому 3 балла и ожидать на этой неделе больших пробок в столице вряд ли приходится.
0: Дорожное радио.

0: управления с Сергеем Романовым. Дорожное
1: радио. Направление праздничное уже не первый год знаменуется отключениями мобильного интернета. И все бы ничего, можно сказать, что, как его ныне называют, цифровой детокс, то есть отдых от соцсетей, только на пользу нашей психики. Но в интернете не только соцсети, но и сервисы реальной экономики, например, такси. И без интернета, естественно, невозможно заказать через приложение, как мы привыкли, такси. На фоне таких проблем наш монополист Яндекс.Такси рекомендует пользоваться оплачивать поездки наличными и заказывать такси через Wi-Fi. Когда интернет работает нестабильно, пассажиру может быть сложнее заказать такси или дольше ждать машину, потому что водителям нужно больше времени, чтобы получить заказ и найти пассажира, говорится в сообщении сервиса. Если мобильного интернета нет, приложение Яндекс.Го может автоматически предложить заказать по телефону такси. Кроме того, пользователь может подключиться к сети Wi-Fi, если она поблизости доступно, и заказать машину тогда уже, как обычно, через стационарный Wi-Fi. В Яндекс.Такси посоветовали созваниваться с водителем, который уже заказан, чтобы подтвердить точку и точное время подачи. Заказ, оформленный по телефону, оплачивается наличными по окончании поездки. Ну а если машину удалось заказать через Wi-Fi, после восстановления интернета стоит проверить в приложении, корректно ли завершена была поездка и верно ли рассчитана ее стоимость. Ну и напомню, что сегодня пропадал у москвичей мобильный интернет полностью. Не работал даже мессенджер Макс на парковках. Но теперь временные ограничения мобильного интернета в столице, введенные по соображениям безопасности, сняты, сообщили в Минцифры. Но вновь отключение, тем не менее, до конца праздничных дней даст возможны. Движемся дальше. Впереди Александр Маршал, Валерий Леонтьев. В середине часа взглянем на дороги и транспорт.
0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
2: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: На дорогах столичных движение рабочее, затруднения практически не собираются на этой межпраздничной неделе. 3 балла сейчас, кроме аномальной пробки на Ярославском шоссе. Здесь на 1,5 часа затор от Ивантеевского шоссе до поселка Лесной, 7 км/ч движения. Одна единственная большая пробка в Москве на Ярославском. Об остальном на транспорте Александр Гранин.
4: Дорожная хроника.
5: Приветствую всех, кто в пути. В Дептрансе рассказали, что оплатить парковку можно с помощью СМС на номер 7757. В тексте через звездочку необходимо указать номер стоянки, номер автомобиля и количество часов. Также для оплаты можно позвонить на номер 3210. Там также напомнили, что в городе действует временное ограничение интернета до 9 мая включительно.
4: Дороги.
5: В центре обновят 4 набережные в районе Хамовники. Это Причистенская, Фрунзенская, Новодевичья и Ростовская. Как рассказали в мэрии, там заменят покрытие проезжей части и тротуаров, установят 14 современных остановок городского транспорта. Кроме того, пройдут работы и по озеленению. Специалисты обустроят свыше 50 тысяч квадратных метров газонов.
4: Общественный транспорт.
5: Новые электробусы под номером 155 запустили в Москве. Маршрут объединяет 6 станций рельсового каркаса и связывает Пресненский, Филевский парк, Фили Давыдкова, а также Хорошо-Убневники и Хорошовские районы. По будням по маршруту будут курсировать 10 современных машин отечественного производства.
4: Погода на Дорожном радио.
3: На фоне резкого ужарения воздух над столицей очень насыщен влагой. Происходят интенсивные процессы перемешивания холодного и теплого воздуха в небе над столицей. И местами возможно выпадение осадков. Тучи формируются и тут же могут пролиться на Москву, как уже сегодня произошло. Спрогнозировать такие кратковременные, небольшие, но ливневые дожди сложно. Поэтому просто нужно принять, что в ближайшие несколько суток такие дожди еще возможны, как сегодня местами уже отмечался. Ночью плюс 14 градусов, как минувшей ночью. Завтра днем плюс 22-23. Переменная облачность, возможны кратковременные дожди.
4: Дорожное. Вечернее направление с Сергеем Романовым.
6: Дорожное радио.
7: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

0: Специальный репортаж Юлии Лемяцких.
1: Добрый вечер. Сегодня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. У памятника воинам-дорожникам на 71-м километре трассы М1 «Беларусь» прошло возложение цветов и праздничное мероприятие. Это событие – дань глубокого уважения подвигу воинов-дорожников. В суровые годы войны они под обстрелами прокладывали и восстанавливали дороги. Наводили переправы, обеспечивали бесперебойное движение войск и техники. О роли дорожников во времена Великой Отечественной войны расскажет председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
2: Во времена Советского Союза, это 1935 год, было определено, что будет построено 17 магистралей. Магистраль номер один – это трасса, соединяющая Москву и Минск. Понятно, что это трасса, которая соединяет столицу нашей Родины с европейскими столицами. Она была важна и для торговых взаимоотношений. Но самое главное, мы понимали, что именно оттуда в случае возникновения конфликтов пойдет враг. Так и получилось. В 1941 году трасса была построена. Понятно, что она была хорошая, поэтому враг шел по ней. И именно инженерные войска, дорожники, здесь принимали активное участие для того, чтобы, во-первых, остановить врага. Это нужно было и мосты взрывать, а когда мы шли вперед, нужно было восстанавливать. И именно вот этот памятник, на котором мы находимся, это отделение саперов, которое восстанавливало именно этот мост для того, чтобы наши войска имели возможность двигаться вперед. Но вышла колонна фашистов, и в неравном бою вот эти вот саперы, эти дорожники, которые восстанавливали мост, остановили некоторое время. Понятно, что громадину невозможно было, но они выполнили свою роль. И когда мы вот уже пошли на запад, восстанавливали эту трассу, вот именно уже гражданские дорожники в честь увековечения памяти тех людей, которые сражались в Великой Отечественной войне, и этот памятник поставили.
1: С наступающим праздником, Днем Победы! Хорошего вечера и будьте внимательнее на дорогах. Специально для программы «Вечернее направление» Юлия Лемяцких.
0: Дорожное радио. Банк.

0: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
1: Трехбальная ситуация на улицах Москвы. Движение рабочее. Затруднения особо не собираются, кроме Ярославского шоссе. Здесь от Ивантеевского до поворота на Костина на час затор 7 км в час движется. Еще полчаса назад на Ярославском шоссе была пробка почти на 2 часа. Сейчас несколько улучшилась ситуация, но тем не менее на час затор. Приличная пробка зато собралась на Горьковском шоссе за это время. От поворота на Ельню до выездной улицы на 45 минут затруднения. 4 км в час движется транспорт. И затруднение на 45 минут на Рублево-Успенском. От моста до Ильинского шоссе 4 км в час движения. В общем, 3 балла пока что. Но раз собираются такие большие затруднения на Рублево-Успенском шоссе, на Щелковском собирается вечерняя пробка, на Ярославском, вероятно, что вот с минуты на минуту уже будет 4 балла на Яндекс.Картах.
0: Краткий выпуск новостей.
1: Отключили и включили интернет мобильный в Москве. Минцифры сообщила, что на сегодня ограничения, введенные мобильного интернета, сняты. Какие еще новости приносит вторник, рассказывает Александр Кранин.
2: Спасибо, Сергей. В Совете Безопасности рассказали об аннулировании видов на жительство иностранцам. Из Туапсе вывезли более 18,5 тысяч кубометров загрязненного грунта. А россияне стали чаще приобретать залоговое имущество. Подробности в начале следующего часа.
0: Реклама.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А.
7: Категория 18+.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Дорожное радио представляет.
11: Большое кино про большие машины.
12: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
13: Да жму я!
12: На газ или на тормоз?
11: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
0: Дорожное радио.

0: вслед за Юрием Антоновым, группа «Ласковый май», Дима Билан в программе «Афиша о культурной жизни столичной» в начале часа «Время новостей». Временные ограничения мобильного интернета в Москве, введенные по соображениям безопасности, сняты, сообщила Минцифры. Синоптики ожидали локальные дожди и ливни завтра и послезавтра, но уже сегодня местами прошли кратковременные дожди, не исключены на этой неделе и грозы в столице. И еще из новостей дня. В Подмосковье сегодня отключают отопление. В Москве с завтрашнего дня стартует отключение отопления. Ну а еще при атаке на Чувашию двое погибли, 32 человека пострадали. Летели беспилотники и в сторону Москвы. Аэропорты столичные сегодня временно переставали принимать и отправлять самолеты и, возможно, новые ограничения. Какие еще новости приносит вторник, узнаем сейчас.
1: Дорожное радио. Дорожное радио. Москва. FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио.
0: 5 вечера в столице.
1: Новости. На Дорожном радио.
0: О новостях 5 мая, вторник, Александр Гранин. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Сергей. Приветствую всех, кто в пути.
1: Россия.
2: В Совете Безопасности рассказали об аннулировании видов на жительство иностранцам. По итогам первого квартала в России принято более 8 тысяч решений об аннулировании иностранцам видов на жительство. Это на 90% больше показателя годичной давности, приводит РИА Новости данные Совета Безопасности. Сейчас в стране проживает 581 тысяча иностранцев, имеющих ВНЖ. Отмечается, что в первом квартале в Россию въехало 2,5 миллиона иностранцев и лиц без гражданства, что на 15% меньше прошлогоднего показателя. Из них более 72% это граждане стран СНГ. Другим темам, из Туапсе вывезли более 18,5 тысяч кубометров загрязненного грунта после пожаров на терминале и нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщила оперштаб Краснодарского края. Из этого объема почти 1500 кубометров вывезли только за одни последние сутки. Отмечается, что работы ведутся круглосуточно на береговой линии и в русле реки. Общая численность группировки составляет 725 человек и 66 единиц техники, включая силы МЧС.
1: Деньги.
2: Россияне стали чаще приобретать залоговое имущество. В первом квартале этого года крупные российские банки зафиксировали резкий рост спроса на залоговое имущество, квартиры и автомобили, которые переходят в собственность банка из-за несвоевременной оплаты кредитов. Об этом пишут ведомости. По данным издания, число сделок по продаже автомобилей выросло в 3 раза в сравнении с таким же периодом прошлого года, а объем продаж в 3,5 раза. Средняя стоимость залогового авто составила 943 тысячи рублей, что на 12% выше показателя прошлого года. Меж тем, количество сделок в сегменте недвижимости увеличилось на 50%.
1: Интересные факты.
2: А еще россияне стали реже покупать шоколад. Продажи шоколадных плиток в нашей стране по итогам прошлого года сократились на 15% в натуральном выражении, но выросли на 14% в денежном выражении. Об этом пишут ведомости со ссылкой на аналитическую компанию «Энтех». По словам экспертов, такая динамика связана прежде всего с подорожанием продукции. Шоколад больше не является товаром для импульсных покупок, поскольку рост себестоимости не позволяет производителям удерживать или снижать цены на него. Сейчас компания работает в условиях дефицита какао-бобов на глобальном рынке и нехватки кадров, более того, немалую роль играют затраты на логистику. В итоге производители вынуждены перекладывать свои расходы на конечного покупателя. Уточняется, что вместо шоколада постепенно начали занимать более доступные кондитерские изделия, такие как печенье, вафли и так далее.
0: Ну вот нормальная горькая шоколадка – это 300, 400, 500 рублей.
2: Да, да.
0: А вкусная? А невкусную не хочется.
2: Не хочется, да.
1: Погода на Дорожном радио.
0: В Москве в эти минуты плюс 23 градуса. Местами прошли кратковременные дожди, еще могут пройти. В целом, в течение этой недели синоптики предупреждали о вероятности небольших кратковременных дождей. Но дождливой эта неделя пока что не собирается стать. Дожди приходят и тут же довольно быстро уходят, локального в основном характера. В ночные часы плюс 14 градусов, осадки тоже кратковременные, возможно и ночью, и завтра в среду. Как сегодня, переменная облачность, 22-23 градуса, кратковременные дожди, возможно, не исключены и грозы.
1: Дорожное. Вечернее направление.

0: управления с Сергеем Романовым. Дорожное
1: радио. Направление к людям порой берут белочки в московских парках. Они уже давно прикормились и не боятся никого и ничего. Но меж тем проживающие в лесу белки могут быть и переносчиками бешенства, и контактировать с ними потенциально опасно, сообщает телеканал 360, ссылаясь на медиков. У белок, как и у других млекопитающих, может быть бешенство. Вирус меняет поведение животного, и для дальнейшего распространения инфекции белки пытаются выйти на контакт, в том числе с человеком. Также они могут заразить домашних животных, например, кошечек или собачек. Ну а вакцинация бывает не всегда успешной и не всегда возможно победить болезнь, говорит медик и добавляет, что в мире зафиксировано всего лишь 3 ситуации, в которых люди выжили после заражения бешенством. Специалист указывает, что симптомы могут появляться у человека через несколько дней после инфицирования, иногда и спустя месяц, и потом сделать уже что-то сложно. Необходимо сразу обращаться к врачу, чтобы вакцинироваться пораньше и, может быть, предупредить развитие этого заболевания. Все дикие животные, в том числе еноты, лисы и ежи, и белочки, потенциально опасны. Поэтому хоть они в парках и в лесах скачут и не боятся людей, и миленькие, и пушистенькие, тем не менее, кто знает, что там у них в крови, и поэтому лучше все-таки избегать физического прямого контакта с ними, но и наблюдать издалека. Белине впереди, Дима Билан сейчас, через 5 минут в программе «Афиша» о культурной жизни столичной.

0: Афиша на Дорожном радио.
1: О культурной жизни столичной рассказывает Александр Кранин.
2: Спасибо, Сергей. Приветствую всех, кто в пути.
0: Для души.
2: На Тверском бульваре развернулась гастрономическая программа фестиваля «Московская весна». Там организованы ежедневные мастер-классы и обустроены домики с блюдами регионов России от Арктики и Кавказа до Сибири и Дальнего Востока. Программа начинается с пира пирогов народов России, где гостям показывают, как готовить кулебяку. Также организованы мастер-классы по пельменям и супам и множество других интересных и вкусных акций.
0: Семейный отдых.
2: Музей транспорта Москвы на ВДНХ подготовил программу ко Дню Победы. Бесплатные мастер-классы, лекции и театральная гостиная, посвященные подвигу москвичей в годы войны, пройдут в павильоне номер 26 на ВДНХ. Так, 10 мая гостей ждет театральная гостиная «Мой дед мне рассказывал». Это собрание личных воспоминаний актеров и режиссеров. А 11 мая утром начнутся детские мастер-классы «Транспорт Победы». Юные участники своими руками создадут объемные открытки с изображениями легендарной техники.
0: Активный отдых.
2: А 16 мая в Москве пройдет эстафета по Садовому кольцу. Старт будет дан в 8 утра. В программе дистанции на 15 километров в индивидуальном зачете и командная эстафета. Участники стартуют от здания РИА Новости на Зубовском бульваре, а финишируют возле парка Горького на улице Крымский вал. Выйти на старт смогут все желающие в возрасте от 18 лет и старше. Подробности о том, как зарегистрироваться для участия в забеге, можно узнать на сайте mos.ru.
0: Реклама.
3: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в «Глобус». Креветки для гриля в маринаде «Гриль-Буттер» всего за 159,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, морепродукты. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
4: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
5: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». Но плюс.
6: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
7: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-233-5-0-263.
8: Слушай, ну он, конечно, очень классный, все знает.
9: Да, я подписана. Он в теме всех новостей.
8: Разбирается в политике, в финансах.
9: И делится лучшими местами Подмосковья для отдыха.
8: Да, он просто топ.
10: Девчонки, не меня обсуждаете.
8: Еще чего. Мы про телеканал 360.
11: Первые с места событий в московском регионе. Следим за всем, что полезно для вас. Актуальная повестка, экономика, спорт, развлечения. В эфире на сайте и в социальных сетях. 360.ru. Смотри, как удобно. 12+.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: с Сергеем Романовым. Дорожное
1: радио. Направление переписываться едва ли многие держали в банковских приложениях, но во многих банковских приложениях такая функция, на удивление, давным-давно была. Можно было не только отправить денежки кому-то внутри банка или через систему быстрых платежей, но и написать что-нибудь, например, в Т-банке, бывшем Тинькове, и Сбере. Функции таких переписок в банковских приложениях давным-давно уже были внедрены. Ну а теперь лавочка закрывается. В интернете пользователи рассказывают, что у Т-банка вместо раздела, где раньше можно было переписываться с другими клиентами, теперь находится только чатик с поддержкой банка. Ну а у меня чатики в Т-банке еще пока что сохранились, а вот в приложении Сбера, видимо, исчезли. Там я их не нашел. Издание vc.ru пишет, что при отправлении через Т-банк открытки вместе с денежками чатик с получателем подарка появляется, но моментально исчезает. Тоже при второй попытке проявилось. Ну а Сбер начал отключать диалоги с другими клиентами банка 27 апреля и намерен удалить у всех их к 5 мая, пишет издание, ссылаясь на поддержку банка. Можно с высокой степенью вероятности предположить, что чаты полностью исчезнут, во всяком случае, у этих банков. Во всяком случае, на время исчезнут. И связано это, видимо, с белыми списками интернета. Дело в том, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина недавно отмечала, что не все банки попали в белые списки интернета, и это ограничение конкуренции, и ситуация ненормальная, требует какого-то разрешения. Ну а ранее РБК сообщала, что ФСБ запретила вносить в белые списки интернета приложения банков, которые не установили у себя систему СОРМ, хранения и оперативного чтения переписок. В белые списки как раз не попали Сбер и Т-банк, потому что в банках якобы не хотели устанавливать эту систему проверки переписок, опасаясь оттока клиентов. Ну и после удаления функций мессенджеров из приложений этих банков, очень вероятно, эти банки в белые списки интернета могут вскоре попасть, потому что переписываться через приложение теперь становится невозможным, ну и, соответственно, как-то злоупотреблять этими переписками, сообщать какую-то опасную информацию через банковские приложения станет невозможно, и можно будет их, наверное, включить в белые списки интернета. Но в любом случае, если вы вдруг когда-либо использовали банковские приложения в качестве мессенджеров, то, видимо, теперь со Сбером и Т-банком использовать их так дальше не получится. Движемся вперед с песнями. Алена Апина впереди, Леонид Агутин, Олег Газманов. В середине часа взглянем на дороги и транспорт.
0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
2: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: На дорогах четырехбальная ситуация, движение вечернее довольно-таки свободное, но местами пробки. На трассе М4 Дон, на МКАДе местами, на Горьковском шоссе, на Щелковском шоссе, на Ярославском встречаются ощутимые затруднения. Что еще происходит, рассказывает Александр Кранин.
4: Дорожная хроника.
5: Приветствую всех, кто в пути. На юге Москвы на участке бокового проезда Автозаводской улицы стали недоступны для движения две полосы. Там идут строительные работы. Ограничения продлятся до 20 июня.
4: Метрополитен.
5: 9 мая ряд станций метро в центре перейдет в особый режим работы. С 5:30 утра и до окончания праздничных мероприятий площадь Революции, Охотный ряд, Театральный, Александровский сад, библиотека имени Ленина, Боровицкая и Арбатская будут открыты только на вход и пересадку. Временные ограничения в течение дня возможны и на других станциях.
4: Водный транспорт.
5: На регулярном речном электротранспорте начал действовать летний тариф. Стоимость одной поездки по карте «Тройка» составит 330 рублей в будни и 500 рублей в выходные. Оплата при помощи банковской карты или СБП с понедельника по пятницу обойдется в 380 рублей, а в субботу и воскресенье в 550. Такой тариф будет доступен до конца сентября.
4: Погода на Дорожном радио.
3: В Москве в эти минуты плюс 23 градуса, местами прошли кратковременные дожди. Вот в таком режиме погода будет сохраняться в ближайшие двое суток, а в пятницу начнет холодать. Но завтра, в среду и в четверг не похолодает еще. 22-23 градуса и завтра, и в четверг до 24 градусов. Переменная облачность, небольшие кратковременные дожди время от времени могут налетать и тут же заканчиваться. Не исключены и грозы в столице и сегодня, и завтра, и послезавтра. Ну, а сильные осадки пока что не прогнозируются. Возможно, ощутимый дождь будет завтра вечером или в ночь на пятницу.

хоть ненадолго. Боль моя, ты покинь меня. Облако сизым облаком.

0: растают.
1: Дорожное. Вечернее направление с Сергеем Романовым. Дорожное
2: радио. Направление на роботов взял Илон Маск, когда понял, что конкурировать с китайскими электромобилями другие страны не могут, ну и в частности он своими американскими фабриками тоже не может. На фабрике Tesla в США собрали последний экземпляр кроссовера Модель X. Перед окраской машины работники завода украсили кузов собственными автографами. Кроссовер планируется оснастить памятной табличкой, фиксирующей его уникальный статус как последней машины модели X. Прощальные кроссоверы Модель X, тот самый кроссовер, у которого боковые двери открывались вверх, словно крылья у птиц, а также седан модели S компания Tesla выпускала в последние недели в особом лимитированном, самом нафаршированном исполнении со всеми возможными опциями включенными. И продажа этих последних серий машин сопровождалась соглашением с покупателями. Их обязывали под угрозой суда и штрафа не перепродавать эти автомобили в течение года, поскольку они заметно отличаются от всего, что производилось ранее по разным опциям с разным наполнением автомобилей. Сейчас Tesla продолжает выпускать кроссовер модель Y, а также седан модель 3. Это практически идентичные автомобили, за исключением размера кузова. Внутри там все очень одинаково, и собираются они, можно сказать, из одних и тех же комплектующих. А вот модель X, которая открывалась дверями вверх, словно птица, а также модель S были пошикарнее, поинтереснее по своей конструкции, но из-за этого стоили дороже, из-за этого продажи их были ниже, чем у более массовых моделей 3 и Y. Ну и, собственно говоря, решили их сократить для того, чтобы производить автомобили эффективнее, производить только те, что продаются большими тиражами, те, что производить легче, и от тех, что больше прибыли получает компания. Не выдержала Tesla натиска китайских конкурентов. У них сейчас много электромобилей разной комплектации, разного оснащения и различных новшеств в них включенных. И перестала конкурировать и стала производить только две машины, седан и кроссовер Y и 3, для того, чтобы не терять деньги в конкуренции с китайцами. Илон Маск считает, что освободившиеся производственные мощности нужно пустить на производство роботов человекоподобных, и именно роботы вскоре принесут компании новые прибыли, потому что будут использоваться и людьми где-то в быту, и на фабриках для того, чтобы заменять людей для каких-то однотипных операций. Ну что ж, посмотрим, выгорит идея с роботами человекоподобными у Илона Маска или нет, но вся эта история показывает, как непросто конкурировать с китайским автопромом. Даже известные и первопроходческие марки сокращают свой ассортимент, сконцентрировавшись на самых ходовых моделях для того, чтобы не уйти в минус. Аба впереди, Игорь Корнелюк, другие новости вторника.

0: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
1: В Москве сегодня встречаются затруднения, но умеренные. Сейчас, по данным Яндекс.Карт, 4 балла. Горьковское шоссе задержит на час от Кудиновского до Выездной улицы 7 км в час движения. Затруднение на 40 минут на М4 Дон от развязки со Старой Каширкой до моста через Старую Каширку. На 40 минут затруднение на М4 Дон 8 км в час движения здесь. И на 40 минут на Савихинской от Южной до шоссе, как всегда, задержит 6 км в час движется. В остальном все можно проехать быстрее.
0: Краткий выпуск новостей.
1: О новостях вторника Александр Гранин.
2: Спасибо, Сергей. Приветствую всех, кто в пути. В Госдуме предложили ограничить поступление в магистратуру не по профилю. Число самозанятых в стране за год выросло на четверть. Тем временем Петербург впервые обогнал Москву по спросу на новостройки. Подробности в начале следующего часа.
0: Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
9: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
10: От Вернер?
9: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
10: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
9: Чижик. 100% гарантия качества.
11: Чижик.
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Тарарарарам, быр-быр, ой-ой, тарарарарам.
14: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
15: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
16: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
17: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
5: В том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Телефон рекламной службы в Москве 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: Дожди сегодня действительно отметились в Москве локального быстролетного характера. И ожидаются дожди и завтра такого же характера, и послезавтра, более того, возможны мимолетные грозы в столице. Но еще из новостей дня. В Подмосковье сегодня отключают отопление, в Москве с завтрашнего дня стартует отключение. Еще из новостей дня. При атаке на Чувашию двое погибли, 32 человека пострадали, сообщил глава Чувашии. Летели беспилотники и на Москву. Столичный мэр сообщил как минимум о 19 сбитых беспилотниках. И аэропорты сегодня в столице временно перестают то и дело принимать и отправлять самолеты, возобновляют работу и вновь перестают. О других новостях вторника узнаем сейчас.
1: Дорожное радио. Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио.
0: 6 вечера в Москве.
1: Новости. На Дорожном радио.
0: О новостях вторника. Александр Гранин, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Сергей. Приветствую всех, кто в пути.
1: О главном.
2: В Госдуме предложили ограничить поступление в магистратуру не по профилю. Парламентарии выступили с инициативой наделить Минобрнауки правом позволять поступать в магистратуру только тем абитуриентам, которые закончили соответствующий профиль в бакалавриате или имеют опыт работы в выбранной специальности. Такие поправки к закону об образовании внесли в парламент, пишет РБК. В пояснительной записке к документу говорится, что такой законопроект направлен на повышение качества высшего образования.
1: Россия.
2: К другим темам, число самозанятых в стране за год выросло на четверть. Количество работающих в этом налоговом режиме превысило 15 миллионов человек. В конце 2024-го в стране было более 12 миллионов самозанятых. Это следует из данных налоговой службы, с которыми ознакомились РИА Новости. Агентство напоминает, в конце прошлого года в Минфине рассказали, что эксперимент с льготным налоговым режимом самозанятых продлится до конца 2028-го, а в 2027-м будет дискуссия о его сохранении или изменений. Петербург впервые обогнал Москву по спросу на новостройки. На первичном рынке столицы за первый квартал этого года зарегистрировали на 52% меньше сделок, чем в четвертом квартале 2025-го. Об этом рассказали агентству ТАСС в Российской гильдии риэлторов. Впервые за многие годы активность спроса на первичке в первом квартале этого года была выше в Питере, чем в Москве. Это видно по соотношению показателей распроданности по отношению к строительной готовности проектов, говорится в сообщении специалистов. По словам экспертов, в целом фаза развития российского рынка недвижимости в первом квартале этого года насыщение, однако за счет ухудшения многих макроэкономических факторов существует риск перехода в стадию спада. В последующие периоды и в таких условиях оживление спроса вряд ли предвидится.
1: Интересные факты.
2: В ночь на 6 мая, то есть этой ночью, ожидается пик активности метеорного потока Акварида и Майские Акварида. Он называется, при благоприятных условиях его интенсивность может достигать до 40 метеоров в час. Акварида – один из двух ежегодных звездопадов, связанных с кометой Галлея. Второй поток Ориониды наблюдается в октябре. Такая пара уникальна, ни одно другое небесное тело не создает два регулярных метеорных потока в год. Это в созвездии Водолея, именно там находится Радиан, точка, откуда визуально вылетают метеоры. Однако сами вспышки можно увидеть по всему небу.
1: Погода на Дорожном радио.
0: В Москве в эти минуты плюс 22 градуса. Местами были заметные, но мимолетные дожди. Синоптики прогнозируют, что такой же режим погоды сохранится и завтра в среду, и в четверг. Переменная облачность, небольшие кратковременные дожди, не исключены мимолетные грозы. В ночные часы плюс 14 градусов, днем 22-23. В четверг также.
1: Дорожное. Вечернее направление.

направление на День Победы взяли в одном из самых популярных и людных столичных парков выставочных площадок на ВДНХ. И мэрия приглашает 9 и 10 мая на программу «Ко Дню Победы». Для посетителей исторический маршрут разработали объединяющие 6 площадок. Москвичи и туристы увидят спектакли на основе рассказов ветеранов, кинокартины о Великой Отечественной войне, реконструкцию фронтового концерта, а также услышат легендарные сообщения диктора Левитана о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Программа получила название «Живое эхо Великой Победы». Стартовой площадкой станет арт-объект «Говорит Москва» возле арки главного входа, посвященной началу Великой Отечественной войны. Здесь прозвучат новостные сводки, передававшиеся с фронта, а также в витринах можно будет рассмотреть копии важных документов, плакатов и газет той эпохи. Перед павильоном номер один центральный, что располагается вслед за входной аркой, за входными воротами, расположатся стенды с информацией о том, какую важную работу выполняли в тылу крупные заводы и фабрики. А возле фонтана «Дружба народов» установят сцену, на которой 9 мая выступят музыканты Московской государственной консерватории, а также артисты Московского академического музыкального театра Станиславича и Немировича Данченко. И для зрителей подготовили реконструкцию фронтового концерта, где прозвучат песни Шульженко и знаменитая 7-я Ленинградская симфония Шостаковича. Ну а на 10 мая запланированы показы советских фильмов. Возле фонтана «Каменный цветок» оборудуют фотозону, стилизованную под перрон Белорусского вокзала, место, где москвичи встречали победителей у прибывающих поездов. Словом, на ВДНХ большая экскурсионная и событийная программа 9 и 10 мая запланирована. Приглашаются все желающие. Движемся дальше. Впереди Адриано Челентано, Филипп Киркоров. Сейчас, через час, в программе «Афиша» о других событиях в столице.

0: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
1: Четырехбальная картина на столичных дорогах. Движение рабочее, затруднения встречаются, но все умеренные. Сегодня днем чуть ранее возникали заторы на час, на полтора часа, но в эти вечерние часы нигде так долго толкаться не придется. Все стандартные вечерние пробки задержат примерно минут на 20-30 каждая. Например, на 35 минут затруднение на МКАДе на внутренней стороне от Молодогвардейской до Строгино традиционно пробочное место 18 км в час движется. Калужское шоссе на полчаса от деревни Сосенки до поворота на Пенино на полчаса 12 км в час движения. На Ленинградском, на Ленинском проспекте и Киевском шоссе от Миклуха-Маклая до Корнилова 11 км в час движения на полчаса. Ну, остальные затруднения даже быстрее можно проехать. 4 балла.
0: Реклама.
2: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус».
3: Отборное мясо, шашлык, колбаски берем в мясном цехе «Глобус».
2: А еще курицу, рыбу, креветки, овощи, горячие лепешки из тандыра. Вообще все! Берем все для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». О, «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-6489. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
0: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
4: 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: направление с Сергеем Романовым. Дорожное
1: радио. Направление ностальгическое пока что не берут россияне. Не покупают москвичи. Во всяком случае, ностальгия по советской марке машин «Москвич» не особо сработала. Казалось бы, кроме перелицованных джаков, «Москвич» теперь предлагает и перелицованные «Сайки» в виде кроссоверов новой линейки с индексом М. Но и эти новинки пока что не вызвали интереса покупателей. «Автостат» сообщает, что с января по март в России было реализовано всего 2721 новый автомобиль «Москвич», на четверть меньше, чем в первом квартале прошлого года. И почти 80% всего объема продаж приходится на уже несколько устаревший их первый кроссовер, модель «Москвич-3». 2165 машин за три месяца было куплено модели «Москвич-3». На втором месте по продажам среди москвичей, но продажи уже более чем в 10 раз ниже, это лифтбэк «Москвич-6». 194 штуки купили за квартал. На третьем месте кроссовер «Москвич-5», 112 штук за квартал продано. Ну а все остальное совсем штучно продается. Большой кроссовер «Москвич-8», 87 штук за квартал. Электрокроссовер «Москвич-3Е», 33 штуки за квартал. Новый кроссовер «Москвич М-70», 76 штук. «Москвич М-90», тоже новенький, 54 штуки за квартал ушло. Если учесть, что треть всех москвичей оформлены на юридических лиц, можно сказать, что народ, физические лица, практически не страдает ностальгией, и советская марка продажам никак не помогает. Ну а вы не надумали прикупить себе москвича? Кстати, сегодня как раз в интернете появилась информация о том, что самая доступная модель «Москвич-3», тот самый первый москвич, который появился в продаже у этой марки, даже несколько подешевела, и появилась версия без климат-контроля с обычным кондиционером по ценам всего около 2 миллионов рублей, ну, с какими-то там копейками. В общем, удачных продаж москвичу пожелаем, несмотря ни на что. Все-таки они стараются, расширяют модельную линейку и даже вот добавляют еще какую-то модификацию москвича 3, еще более доступную, чем прежние. Движемся вперед и с песнями. «Несчастный случай» впереди, певица Юта, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова. Сейчас.

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: На дорогах столичных сегодня затруднения неохотно собираются, и единственная пробка, которая задержит существенно, это МКАД «Внутренняя сторона» от Молодогвардейской до Волоколамского. Здесь на час можно потолкаться, 14 км в час движения, затруднение длиною 13 км. Что еще происходит на транспорте, рассказывает Александр Гранин, затем группа «Несчастный случай», «Юта», и через 5 минут время автомобильных новостей.
4: Дорожная хроника.
5: Добрый вечер. Открылась регистрация на первый в этом сезоне детский велофестиваль. 30 мая юных участников и их родителей ждут на Цветном бульваре. В заездах участвуют дети от 3 до 14 лет. В Дептрансе порекомендовали использовать экипировку, шлемы, защиту для локтей и коленей. Стартовый городок будет работать с 10 утра и до 6 вечера.
4: Общественный транспорт.
5: С 9 мая начнет работать новый маршрут М58, который заменит Т-73. Транспорт поедет от ВДНХ до Алтуфьевского шоссе. Электробусы будут ходить по выделенным полосам, что существенно поможет сократить время в пути.
4: Метрополитен.
5: В столичной подземке запустили новый тематический состав в честь Дня Победы. Поезд, посвященный Великой Победе, будет курсировать по синей ветке до 22 июня.
4: Погода на Дорожном радио.
3: Пришел летний сезон коротких мимолетных дождей. Сегодня они уже отмечались в столице, и в ближайшие несколько суток тоже ожидаются время от времени небольшие слабопрогнозируемые осадки в виде кратковременных дождей, кратковременных ливней или даже гроз. В ночные часы плюс 14 градусов. Завтра днем, как сегодня, 22-23 градуса, переменная облачность, возможны кратковременные дожди. В четверг то же самое, плюс 23-24. А вот в пятницу несколько похолодает, и всего плюс 13-15.
4: Дорожное. Вечернее направление.

0: Автопередача. Главные автомобильные новости к этому моменту.
1: Что там за новости в автомобильном мире, рассказывает Александр Гранин.
2: Спасибо, Сергей. Добрый вечер всем, кто в пути. В Москве эвакуировали 23 тысячи машин без номеров или с подложными номерными знаками за 9 лет, то есть с 2017 года. Об этом рассказали в столичном Дептрансе. Там отметили, что авто без номеров эвакуируют в Москве по решению антитеррористической комиссии города для проверки. Как пишет РБК, чаще всего на штрафстоянки попадали в столицы машины марок BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Kia и Volkswagen. Как уточнили в Дептрансе, автомобили, которые нельзя опознать, могут представлять угрозу быть в угоне или использоваться в преступных целях. Между тем, на ВДНХ открылась выставка, посвященная авторынкам 90-х. В павильоне Музея транспорта Москвы на ВДНХ открылась уникальная выставка под названием «Иномарка». Она приглашает всех желающих окунуться в атмосферу 90-х годов и познакомиться с феноменом стихийных авторынков. Там можно увидеть, как люди покупали свои первые «Мерседесы», искали живые «Ауди 100» и «Пассат Б3» и торговались за праворульные «Хонда» у капота. Как пишет российская газета, экспозиция включает 5 тематических зон, которые рассказывают о пути покупателя и продавца на рынке. Гости смогут узнать, как мечты об иномарке становились реальностью, как проходили первые перегоны авто из-за рубежа и как машины продолжали свою жизнь в России. На выставке представлены более 25 культовых янгтаймеров, включая BMW 7 серии, Mitsubishi Pajero и Volvo 850. Выставка рассматривает авторынки не только как экономическое, но и как культурное явление, которое оказало значительное влияние на историю нашей страны.
0: Автопередача. По будням в вечернем эфире Дорожного радио.

0: Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. 16 мая в Южно-Сахалинске пройдет всероссийская акция «Ночь музеев», приуроченная к Году единства народов России. Основная тема – родное. В центре внимания – богатство и самобытность культурного наследия регионов нашей страны. Музеи расскажут, как судьба городов, областей и сел вплетена в единую летопись большой, многонациональной России. На официальном сайте акции museumnight.culture.ru уже опубликованы материалы об известных картинах и художниках, тесты, лекции и документальные фильмы. Там же можно в онлайн-формате совершить виртуальную прогулку по знаменитым музеям Москвы и Санкт-Петербурга. Чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
0: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
2: Четырехбальная ситуация на улицах Москвы. В целом затруднения небольшие, вечерние, все на своих местах. Выделяется только пробка на МКАДе. На внутренней стороне МКАДа от Молодогвардейской до Волоколамского шоссе 10 км в час движения. Самая время затратная пробка на час с небольшим. Но когда собираешься в аэропорт, пробки возникают порой непредвиденно и внезапно. И вместо того, чтобы объезжать пробки и нервничать от них, можно отправиться в дома Дедово и в Шереметьево на поездах и экспресс-автобусах «Аэроэкспресс». Они не зависят от заторов на дорогах, погоды за окном и времени года. Цена билета при этом всегда фиксированная. До Шереметьево можно добраться на поездах от Белорусского и Савеловского вокзалов, от Окружной, от Леонозова и других станций МЦД-1, а также на экспресс-автобусах от метро Ховрино. Ну а в Домодедово поезда отправляются от Павелецкого вокзала и станции Верхние Котлы, а экспресс-автобусы от метро Домодедовская. Изучайте расписание в приложении или на сайте Аэроэкспресса. Там же и дешевле, чем на месте, можно покупать билеты для того, чтобы добраться до Шереметьево или Домодедово аэропортов.
0: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
10: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02-6+.
13: Тарарарарам, бр-бр. Ой-ой. Тарарарарам.
14: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
15: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Дорожное радио представляет.
17: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
18: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
17: Добронравов, Шукшина, Быстров.
19: Нам проводник нужен.
17: Семь верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
20: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
21: Дорожное радио.

0: Вслед за звездами российской эстрады Александр Маршал и Ариана в дуэте «Я тебя никогда не забуду», Юлия Михальчик с новой песней, Александр Барыкин, Игорь Николаев. Ну а в программе «Афиша» через четверть часа о культурной жизни столичной. В начале часа время новостей. Синоптики ожидали локальные дожди и ливни завтра и послезавтра, но уже сегодня отметились небольшие кратковременные дожди. Не исключаются на этой неделе и кратковременные грозы в столице. В Подмосковье сегодня отключают отопление, ну а в Москве с завтрашнего дня стартует отключение отопления на летний сезон. Ну а еще из новостей дня. При атаке на Чувашию двое погибли, 32 человека пострадали, сообщил глава Чувашии. Летели беспилотники и на Москву. Столичный мэр сообщал как минимум о 19 сбитых беспилотниках, летевших на Москву. Аэропорты сегодня временно переставали принимать и отправлять самолеты неоднократно. О других новостях вторника узнаем сейчас.
1: Дорожное радио. Дорожное радио. Москва. FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио.
0: 7 вечера в Москве.
1: Новости. На Дорожном радио.
0: О новостях вторника Александр Гранин. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Сергей. Приветствую всех, кто в пути. Великобритания ввела новые санкции против России. Под ограничительные меры в рамках двух программ попали 35 физлиц, а также 8 организаций. Об этом сообщил МИД королевства, пишет РБК. Активы лиц, попавших в санкционный список Великобритании, подлежат заморозке. Гражданам и организациям запрещено вести с ними дела и предоставлять услуги. Как напоминает издание, Москва считает санкции западных стран незаконными. Об ограничениях связи будут предупреждать заранее, об этом сообщила Минцифры. В случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заблаговременно предупредят абонентов, говорится в сообщении ведомства. Как напоминает РБК, сегодня утром столичные жители столкнулись с массовыми перебоями с мобильным интернетом. Между тем, днем ранее операторы связи отправили своим пользователям уведомления об ограничениях мобильного интернета в Москве с 5 по 9 мая. Спрос на туры во Вьетнам возрос на 777%. За 4 месяца этого года бронирование туров в эту страну увеличились почти в 9 раз относительно такого же периода прошлого года. Кроме того, более чем вдвое вырос спрос на Китай, Индонезию и Мальдивы. Это, как пишут ведомости, следует из данных участников рынка. Лидером же по объему бронирования с начала года стал Таиланд с ростом на 21% в годовом выражении. Отмечается при этом, что в то же время снизился спрос на Шри-Ланку и Индию. Между тем, эксперты рассказали, на чем не стоит экономить в отпуске. Многие путешественники, по словам специалистов, отказываются от платного выбора мест в самолете в надежде сэкономить, но так делать не стоит. Лучше забронировать места заранее, поскольку иначе пассажиров, путешествующих вместе, могут посадить в разные концы самолета из-за того, что свободных мест рядом не будет. Также рекомендуется не экономить на индивидуальном трансфере. Такой вариант обходится дороже, но избавляет от необходимости ждать, пока автобус объедет все отели по пути. Помимо этого, как пишет Лента.ру, в список рекомендаций вошла медстраховка, а при выборе жилья советуют обращать внимание не на количество звезд, а на свежесть ремонта, отзывы о тишине, удаленность от пляжа и наличие магазинов поблизости.
1: Погода на Дорожном радио.
0: Погода теперь приобрела летний характер. Дожди формируются внезапно, проливаются, тут же заканчиваются. Прогнозировать их крайне сложно. Это характерный период лета. Плюс 22 градуса сейчас. Местами сегодня уже отметились такие небольшие кратковременные дожди. Будут они и в ночные завтрашние, дневные часы, и в четверг тоже возможны. Но в целом ожидается все-таки погода без осадков, переменная облачность. Дожди будут внезапно, кратковременными. Ночью 14 градусов, завтра днем 22-23, в четверг такая же ситуация. Ну а в пятницу будет холодать до плюс 13-15.
1: Дорожное. Вечернее.

0: направление с Сергеем Романовым. Дорожное
1: радио. Направление летнее. Это не только время шелковых и льняных нарядов, сарафанов, шортиков, сандалий, но еще и время внезапных, почти непрогнозируемых дождей или даже гроз. Вот на сегодня в целом дожди не прогнозировались в Москве, а местами отметились. Почему прогнозы летних гроз и дождей так неточны и так вариативны? А потому что это обусловлено физикой атмосферных явлений и процессов. На фоне высоких летних температур, ну а сегодня было 24-25 градусов, воздух начинает удерживать больше влаги. Но источники влаги при солнечной антициклональной погоде, вот как сегодня, в основном источники влаги в воздухе локальные. Это местные водоемы, речки, почвы, растения. Все это активно испаряет влагу при такой высокой температуре. И рассчитать процессы, которые очень ограничены в пространстве, крайне сложно. К тому же нет датчиков и информации с отдельных районов, которые теперь важны для процессов в атмосфере. Влага быстро испаряется, концентрируется, перемешивается с холодом.

и занимают десятки, а то и сотни тысяч километров эти фронты. Летние явления очень локальные, и заметить их оборудованием, разными метеостанциями, разными наблюдательными пунктами порой просто невозможно, потому что следят в основном за довольно просторными территориями, а тут где-то локально что-то испарилось, охладилось, сконцентрировалось и пролилось, и это даже не замечается оборудованием, которое используется для метеонаблюдений. Поэтому летний масштаб погодных явлений мелкий, неконтролируемый часто и, естественно, из-за этого непрогнозируемый. Все бурлит в небе и в тучах очень быстро, поэтому можно ожидать локальные кратковременные дожди, грозы. И синоптики предупреждали, что на этой неделе время от времени вероятность таких явлений довольно высока. И поэтому и сегодня, и завтра, и послезавтра еще могут образовываться локальные кратковременные дожди или даже грозы. Плюс систем впереди. Юлия Михальчик сейчас, через 5 минут, в программе «Афиша» о культурной жизни столичной.

0: Афиша на Дорожном радио.
1: О культурной жизни столичной в ближайшие дни рассказывает Александр Гранин.
2: Спасибо, Сергей. Приветствую всех, кто в пути.
0: Для души.
2: На Тверском бульваре развернулась гастрономическая программа фестиваля «Московская весна». Там организованы ежедневные мастер-классы и обустроены домики с блюдами регионов России от Арктики и Кавказа до Сибири и Дальнего Востока. Программа начинается с пира пирогов народов России, где гостям показывают, как готовить кулебяку. Также организованы мастер-классы по пельменям и супам и множество других интересных и вкусных акций.
0: Семейный отдых.
2: Музей транспорта Москвы на ВДНХ подготовил программу ко Дню Победы. Бесплатные мастер-классы, лекции и театральная гостиная, посвященные подвигу москвичей в годы войны, пройдут в павильоне номер 26. Так, 10 мая гостей ждет театральная гостиная «Мой дед мне рассказывал». Это собрание личных воспоминаний актеров и режиссеров. А 11 мая утром начнутся детские мастер-классы «Транспорт Победы». Юные участники своими руками создадут объемные открытки с изображениями легендарной техники.
0: Активный отдых.
2: А 16 мая в Москве пройдет эстафета по Садовому кольцу. Старт будет дан в 8 утра. В программе дистанция на 15 километров в индивидуальном зачете и командная эстафета. Участники стартуют от здания РИА Новости на Зубовском бульваре, а финишируют возле парка Горького на улице Крымский вал. Выйти на старт смогут все желающие в возрасте от 18 лет и старше. Подробности о том, как зарегистрироваться для участия в забеге, можно узнать на сайте mos.ru.
0: Реклама.
3: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая «Экстра» «Увялка» в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте «Магнит» 59 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». Но плюс.
5: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
6: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-50-263.
7: 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%.
8: Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
9: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
10: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Шашлык свиной «Глобус» всего за 459,90 за килограмм. Берем в мясном цехе «Глобус». Еще колбаски, отборное мясо. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
11: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: Романовым. Дорожное
1: радио. Направление у нас праздничное, и уже не первый год знаменуется такое направление отключением мобильного интернета. И все бы ничего, можно сказать, что, как его называют теперь, цифровой детокс, то есть отдых от соцсетей только на пользу психике. Но в интернете ведь не только социальные сети, но и сервисы реальной экономики работают. Например, сервисы такси. Без интернета, естественно, заказать через приложение, как мы привыкли, такси становится невозможно. На фоне таких проблем наш монополист Яндекс.Такси рекомендует пользователям оплачивать поездки наличными и заказывать такси через Wi-Fi, ну или по телефону. Когда интернет работает нестабильно, пассажиру может быть сложнее заказать такси, говорят в Яндексе, или дольше ждать машину, потому что водителям нужно больше времени, чтобы получить заказ и найти пассажира, говорится в сообщении сервиса. Если мобильного интернета нет, приложение Яндекс.Go может автоматически предложить сделать заказ по телефону. Кроме того, пользователь может подключиться к Wi-Fi, если поблизости доступны сети Wi-Fi, и заказать машину как обычно. В Яндекс.Такси посоветовали созваниваться с водителем, который уже заказан, чтобы подтвердить точку подачи и точное время. Заказ, оформленный по телефону, оплачивается наличными по окончании поездки. Ну а если машина была заказана через Wi-Fi, после восстановления интернета пользователям следует проверить в приложении, корректно ли завершили их поездку и верно ли рассчитали стоимость. Но сегодня вот возникали временные ограничения мобильного интернета в Москве, не работало ничего, даже то, что раньше работало через белые списки, но вскоре интернет в Москве заработал как обычно. Ну и как не отметить, что в соцсетях сегодня появилось множество сообщений о том, что, собственно, водители такси стремились добраться до каких-нибудь ресторанчиков, до ресторана «Вкусная точка», например, потому что возле них работает Wi-Fi, для того, чтобы подключиться к интернету и взять себе все-таки заказы и хоть как-нибудь работать в эти часы без мобильного интернета. Не знаю, будет ли отключение мобильного интернета еще в ближайшие дни или часы, но, тем не менее, исключать такое, очевидно, нельзя. Движемся дальше. Впереди «Виа Самоцветы», Сергей Трофимов. В середине часа взглянем на дороги и пробки.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: На дорогах сегодня задержаться особо уже негде. Одна заметная пробка на 45 минут на МКАДе. Внутренняя сторона от Молодогвардейской до Строгино. 12 км в час движения здесь. Остальные затруднения можно проехать в разы быстрее. 3 балла по данным Яндекс.Карт. Но затруднения сегодня у авиационных путешественников. Только что сняли в аэропорту Шереметьево очередные временные, уже не первые за день, ограничения на полеты из-за налетов беспилотников, а столичный мэр сообщал как минимум о 19 сбитых беспилотниках, летевших в сторону столицы за сегодняшний день. Ограничения в аэропортах возникали, прекращались, возникали вновь за весь сегодняшний день неоднократно. Что еще происходит на транспорте, рассказывает Александр Гранин, затем «Виа Самоцветы» Стас Пьеха.
4: Дорожная хроника.
5: Добрый вечер. В Дептрансе рассказали, что оплатить парковку можно с помощью СМС на номер 7757. В тексте через звездочку необходимо указать номер стоянки, номер автомобиля и количество часов. Также для оплаты можно позвонить на номер 3210. Там напомнили, что в городе действует временное ограничение интернета до 9 мая включительно.
4: Дороги.
5: В центре обновят 4 набережные. Это Пречистенская, Фрунзенская, Новодевичья и Ростовская. Как рассказали в мэрии, там заменят покрытие проезжей части и тротуаров, установят 14 современных остановок городского транспорта. Кроме того, пройдут работы по озеленению. Специалисты обустроят свыше 50 тысяч квадратных метров газонов.
4: Общественный транспорт.
5: Новые электробусы под номером 155 запустили в Москве. Маршрут объединяет 6 станций рельсового каркаса и связывает Пресненский, Филевский парк, Филип Давыдково, а также Хорошово-Мневники и Хорошовские районы. По будням по маршруту будут курсировать 10 современных машин отечественного производства.
4: Погода на Дорожном радио.
3: В Москве в эти минуты плюс 22 градуса. Местами могут идти дожди. В ночные часы плюс 14 градусов. Завтра в среду, как сегодня, 22-23 градуса. Переменная облачность и время от времени небольшие, локальные, кратковременные дожди или даже грозы. Не только сейчас, не только ночью, но и завтра днем, а также и в четверг.
4: Дорожное. Вечернее направление.

0: Специальный репортаж Юлии Лемяцких.
1: Добрый вечер. Сегодня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. У памятника воинам-дорожникам на 71-м километре трассы М1 «Беларусь» прошло возложение цветов и праздничное мероприятие. Это событие – дань глубокого уважения подвигу воинов-дорожников. В суровые годы войны они под обстрелами прокладывали и восстанавливали дороги. Наводили переправы, обеспечивали бесперебойное движение войск и техники. О роли дорожников во времена Великой Отечественной войны расскажет председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
2: Во времена Советского Союза, это 1935 год, было определено, что будет построено 17 магистралей. Магистраль номер один – это трасса, соединяющая Москву и Минск. Понятно, что это трасса, которая соединяет столицу нашей Родины с европейскими столицами. Она была важна и для торговых взаимоотношений. Но самое главное, мы понимали, что именно оттуда в случае возникновения конфликтов пойдет враг. Так и получилось. В 1941 году трасса была построена. Понятно, что она была хорошая, поэтому враг шел по ней. И именно инженерные войска, дорожники, здесь принимали активное участие для того, чтобы, во-первых, остановить врага. Это нужно было и мосты взрывать, а когда мы шли вперед, нужно было восстанавливать. И именно вот этот памятник, на котором мы находимся, это отделение саперов, которое восстанавливало именно этот мост для того, чтобы наши войска имели возможность двигаться вперед. Но вышла колонна фашистов, и в неравном бою вот эти вот саперы, эти дорожники, которые восстанавливали мост, остановили некоторое время. Понятно, что громадину невозможно было, но они выполнили свою роль. И когда мы вот уже пошли на запад, восстанавливали эту трассу, вот именно уже гражданские дорожники в честь увековечения памяти тех людей, которые сражались в Великой Отечественной войне, и этот памятник поставили.
1: С наступающим праздником, Днем Победы! Хорошего вечера и будьте внимательнее на дорогах. Специально для программы «Вечернее направление» Юлия Лемяцких.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это территория активного развития и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Забайкальский край. Всего в 4 километрах от границы с Китаем работает уникальное предприятие. Группа компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» построила здесь первый в России и крупнейший в Евразии специализированный зерновой терминал. Его мощность впечатляет. Перевалка до 8 миллионов тонн зерна в год. Единовременное хранение до 80 тысяч тонн. Проект реализован на территории опережающего развития по соглашению с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, что ускорило запуск и позволило создать современную инфраструктуру экспортного коридора. Но главное здесь – это люди. Сегодня на терминале создано более 500 рабочих мест. От административного персонала до специалистов железнодорожной службы, элеваторного комплекса и участка по работе с контейнерами. Предприятие предлагает достойную зарплату, проживание и проезд до работы. Сейчас в активном найме около 10 вакансий. Требуются электромонтеры и составители поездов. А всего терминалу нужно больше 200 специалистов. Предприятие делает ставку на профессионалов и талантливую молодежь. Здесь можно расти, учиться и строить карьеру. Работа на уникальном приграничном терминале – это шанс стать частью большой экономической истории России. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
6: По доле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Радирска». Панель за 2025 год.
7: «В ленте».
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
10: Это история нашей семьи.
9: На 5 канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
13: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
14: Разницы нет, если есть Виброцил – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил – сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
15: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
16: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в трейдинг и оформления от кредита. Кредит предоставляется
6: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: вслед за группой Браво Лиса Френдлих, Иванушки Интернешнл, Валерия в начале часа «Время новостей» расскажет о некоторых событиях Александр Гранин. Новости от синоптиков. Время от времени возможны мимолетные кратковременные дожди и грозы в столице не только сегодня, но и завтра и послезавтра. Но в ближайшие двое суток, в среду и в четверг, температурный режим сохранится в ночные часы от 12 до 14, в дневные часы от 21 градуса до 23-4 и переменная облачность. Существенных продолжительных осадков нам не обещают. Ну и синоптики на фоне такой практически летней погоды обнадежили всех, а коммунальщики начали отключать отопление. Сегодня его отключают по области, а завтра ожидается и в Москве отключение батарей. Может быть, уже в ночные часы они похолодают. Я, Сергей Романов, желаю удачи в пути. До встречи завтра под вечер на Дорожном радио.
1: Дорожное радио. Москва. ФМ 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио.
0: 20:00 в Москве.
1: Новости. На Дорожном радио.
2: Добрый вечер. В студии Дорожного радио Александр Гранин.
1: О главном.
2: В Совете Безопасности рассказали об аннулировании видов на жительство иностранцам. По итогам первого квартала в России принято более 8 тысяч решений об аннулировании ВНЖ иностранцам. Это на 90% больше показателя годичной давности, приводит РИА Новости, данные Совбеза. Сейчас в стране проживает 581 тысяча иностранцев с видом на жительство. Отмечается, что в первом квартале в Россию въехало 2,5 миллиона иностранцев и лиц без гражданства, что на 15% меньше прошлогоднего показателя. Из них более 72% это граждане стран СНГ.
1: Россия.
2: К другим темам, из Туапсе вывезли более 18,5 тысяч кубометров загрязненного грунта после пожаров на терминале и нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. Из этого объема почти 1500 кубометров вывезли только за одни последние сутки. Отмечается, что работы ведутся круглосуточно на береговой линии и в русле реки. Общая численность группировки составляет 725 человек и 66 единиц техники, включая силы МЧС.
1: Москва.
2: А в столице стартовала практика для учеников медиаклассов. Школьники осваивают весь процесс создания медиаконтента в кинопарке «Москино». На практических занятиях ребята изучают съемочный процесс, основу монтажа, посещают места съемок знаменитых российских фильмов и общаются с профессионалами. По словам заммэра Анастасии Раковой, в проекте участвует больше 6 тысяч старшеклассников.
1: Транспорт.
2: В России резко вырос спрос на подержанные электрокары. За первые три месяца этого года россияне купили 3112 подержанных электромобилей. Как подсчитали в «Автостате», это сразу на 23% превышает показатели такого же периода в прошлом году. Как пишет «За рулем», лидером среди марок по-прежнему остается японский Nissan. Вплотную к нему подобрался китайский «Зикр», а в пятерку лидеров угодили «Ауди», «Фольксваген» и «Тесла». В сумме эти пять марок составляют почти 70% рынка подержанных электромобилей. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

страха. Прошли мы все стихии на свете. Спасал

0: завтра исполнится 104 года со дня рождения Владимира Этуша. Он и Шпак, и товарищ Саахов, и Карабас-Барабас в известном кино. Также мы поговорим о погоде, пробках и, как всегда, будем слушать только хорошую музыку. Встречаемся с 7 до 11, то есть с утра пораньше, на Дорожном радио.
1: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Креветки для гриля в маринаде «Гриль Буттер» всего за 159,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, морепродукты. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». О, «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
3: Дорожное радио представляет.
4: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
5: Подконтрольно вам деревни действуют подпольщики.
4: Добронравов, Шукшина, Быстров.
6: Нам проводник нужен.
4: Семь верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

мой легкий сон, Ланфрен, Ланфран. Сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, Ланфрен, Ланфра. Такие сны так редки, Ланфрен, Ланфра, Лантатита. Но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

0: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожное радио представляет. Запаска. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Советы автопутешественникам» и «Австралийские страсти». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Скоро лето, и значит, автопутешествия вновь становятся актуальными. Отправляясь в дальнюю дорогу на машине, особое внимание стоит обратить на правильную укладку багажа. Есть несколько простых правил. Тяжелые предметы лучше размещать так, чтобы максимально снизить риск их перемещения, то есть на пол багажного отделения. Плюс зафиксировать ремнем точно не помешает. Легкие вещи типа коврики, матрасы, палатки укладываем между тяжелыми максимально плотно. И еще, ни в коем случае нельзя размещать багаж таким образом, чтобы он возвышался над спинкой сиденья. Но раз мы собираемся в дальнее путешествие, значит, пора вспомнить некоторые водительские хитрости. Например, борьба с ослеплением от встречных фар. При встрече с таким грубияном водителем не стоит моргать дальним в ответ. Понимаю, хочется. Только в этом случае вместо одного ослепленного водителя вы получите двух. А это точно к добру не приведет. Просто отведите глаза вниз и вправо. Ага. Контролируйте свою езду по боковой линии. И не забывайте тем же боковым зрением отмечать движение встречного транспорта. Мало ли что. Кстати, насчет грубиянов за рулем. Как вы думаете, кто самые опасные водители? Не поверите, это блондинки на смартах. Или брюнетки на матизах. Или шатенки на спарках. В общем, женщины на маленьких машинах более склонны к агрессии и грубости на дороге. Само собой, выяснилось это благодаря опросу. Австралийские страховщики терпеливо и вдумчиво поговорили с 4000 водителей и сделали этот неожиданный вывод. Молодые женщины на компактных авто чаще мужчин, не соблюдая дистанцию, выкрикивают оскорбления или показывают неприличные жесты. В общем, тяжело у них в Австралии. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожная хроника. Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
1: Для тех, кто за рулем.
0: На юге Москвы строительные работы начались в боковом проезде Автозаводской улицы. Там для движения закрыли две полосы. Ограничения эти сохранятся до 20 июня. В московском метрополитене запустили тематический состав в честь Дня Победы 9 мая. Поезд с особой тематической символикой курсирует по Арбатско-Покровской линии метрополитена. Встретить его можно будет до 22 июня. Напомню, что на синей ветке метро до 8 мая закрыты станции Микинино, Волоколамское, Митино и Пятницкое шоссе. Связь между ними по земле. Бесплатными маршрутами автобусов КМ-1 и КМ-2. Новый маршрут М-58 в Москве придет на смену автобусам Т-73. С 9 мая электробусы с обозначением М-58 будут курсировать от ВДНХ до Алтуфьевского шоссе по выделенным полосам. Это призвано сократить время в пути. Также этот маршрут позволит сделать пересадки на оранжевую и серую ветки московского метро.
1: В дорогу!
0: Теплый майский вечер, плюс 20 градусов в эти минуты. В отдельных округах порывистый юго-западный ветер, предстоящей ночью до плюс 15, а завтра до 27 градусов выше нуля. Переменная облачность, дожди, если возможны, то местами и кратковременные. Гидрометцентр предупреждает о вероятности грозы и порывистого юго-западного ветра. Пока дорожные условия в норме, и будьте особенно внимательны на пешеходных переходах, слабо освещенных улиц и дорог. Желаю вам приятного вечера и удачных поездок. Дорожное радио в вместе в пути.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
0: Дорожное радио.

0: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Государственная дума планирует принять вторую часть законов против телефонных и интернет-мошенников уже в мае. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Новые меры включат три ключевых новшества. Во-первых, все международные звонки получат специальную маркировку, то есть абонент будет видеть, что звонят из-за границы. Во-вторых, планируется ввести специальные детские сим-карты. А в-третьих, восстановление доступа к аккаунту на госуслугах можно будет проводить только доверенными способами. Президент Владимир Путин поручил правительству обновить образовательные стандарты с учетом внедрения искусственного интеллекта. Изменения коснутся как высшего, так и среднего профессионального образования. В обновленных программах власти планируют сделать акцент на междисциплинарной подготовке специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук. Также правительство займется профориентацией школьников в области биотехнологий. Детей начнут знакомить с этой сферой уже в школе. Волгоградская мэрия ввела дополнительные меры безопасности на время празднования Дня Победы. 7, 8 и 9 мая жителям и гостям города будет запрещено приходить на массовые мероприятия с домашними животными, крупными сумками или рюкзаками, а также с детскими колясками. Отмечу, что парад в Москве на Красной площади в этом году состоится без колонны военной техники и без участия суворовцев, нахимовцев и кадетов. Кроме того, без проведения официального парада День Победы в Великой Отечественной решили отмечать власти Воронежской области и Республики Крым. Завершение отопительного сезона началось в Московской области. С сегодняшнего дня батареи отопления в домах работают в режиме циркуляции. Это позволяет избежать резких перепадов температуры в квартирах и оперативно отреагировать на возможное похолодание. Ожидается, что отопительный сезон в Подмосковье завершит к 12 мая. В Москве отопление начнут отключать сегодня в полночь.
0: Транспорт.
1: Кировский аэропорт Победилова закрылся на ремонт взлетно-посадочной полосы. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. В ходе работ обновят почти 200 тысяч квадратных метров покрытия и заменят систему водоотведения. Изначально ремонт аэродрома в Кирове планировали начать 22 апреля, но сроки сдвинулись из-за непогоды и снегопадов. Датой завершения работ называют изначально установленный срок 7 июня, однако власти и подрядчик не исключают, что сроки могут сдвинуться, в том числе из-за обнаружения скрытых дефектов старого бетонного основания. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Игорь.

0: завтра исполнится 104 года со дня рождения Владимира Этуша. Он и Шпак, и товарищ Саахов, и Карабас-Барабас в известном кино. Также мы поговорим о погоде, пробках и, как всегда, будем слушать только хорошую музыку. Встречаемся с 7 до 11, то есть с утра пораньше, на Дорожном радио.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное.
1: Дорожное радио. Дорожное радио.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: Ночь.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Огонь!
4: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
5: Ура!
4: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
6: Я за Родину воюю! За Россию!
4: Для лиц старше 12 лет.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Дорожное радио представляет.
10: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
11: Подконтрольные вам деревни действуют подпольщики.
10: Добронравов, Шукшина, Быстров.
12: Нам проводник нужен.
10: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
14: Дорожное радио.

Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает. Папа очень был скромный всегда, улыбался на мой он вопрос –

Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает.

ты, дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

рваными. И хочется верить, что все же кончилось. Только бы выжил товарищ мой раненый. Ты потерпи, браток, не умирай пока. Будешь ты жить еще долго и счастливо. Будем на свадьбе твоей отплясывать.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

судеб, их не сосчитать. Кто-то любит ползать, а кто-то летать. Только никого не хочу осуждать. Каждый может сам выбирать. Жизнь нам дается один лишь раз.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее, эх, западает.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Советы автопутешественникам» и «Австралийские страсти». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Скоро лето, и значит, автопутешествия вновь становятся актуальными. Отправляясь в дальнюю дорогу на машине, особое внимание стоит обратить на правильную укладку багажа. Есть несколько простых правил. Тяжелые предметы лучше размещать так, чтобы максимально снизить риск их перемещения, то есть на пол багажного отделения. Плюс зафиксировать ремнем точно не помешает. Легкие вещи типа коврики, матрасы, палатки укладываем между тяжелыми максимально плотно. И еще, ни в коем случае нельзя размещать багаж таким образом, чтобы он возвышался над спинкой сиденья. Но раз мы собираемся в дальнее путешествие, значит, пора вспомнить некоторые водительские хитрости. Например, борьба с ослеплением от встречных фар. При встрече с таким грубияным водителем не стоит моргать дальним в ответ. Понимаю, хочется. Только в этом случае вместо одного ослепленного водителя вы получите двух. А это точно к добру не приведет. Просто отведите глаза вниз и вправо. Ага. Контролируйте свою езду по боковой линии. И не забывайте тем же боковым зрением отмечать движение встречного транспорта. Мало ли что. Кстати, насчет грубиянов за рулем. Как вы думаете, кто самые опасные водители? Не поверите, это блондинки на смартах. Или брюнетки на матизах, или шатенки на спарках. В общем, женщины на маленьких машинах более склонны к агрессии и грубости на дороге. Само собой, выяснилось это благодаря опросу. Австралийские страховщики терпеливо и вдумчиво поговорили с 4000 водителей и сделали этот неожиданный вывод. Молодые женщины на компактных авто чаще мужчин, не соблюдая дистанцию, выкрикивают оскорбления или показывают неприличные жесты. В общем, тяжело у них в Австралии. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бока,

уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне.
1: Бжик, бжик, бжик, уноси до новенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым сам вершить святую весть.
2: Ну,

0: Поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное.

Дорожное радио. Москва, FM 96.0. Вместе

0: судьбе не раз шепнем.
1: Да-да, судьбе шепнем.

0: спасибо!
1: Добрые и душевные на Дорожном.
2: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.